0: Музыкальные новости на радио Чипльдук.
1: Вчера вице-премьер дал интервью журналу «Сельское хозяйство». Отвечая на вопрос корреспондента, как отразится на экономике развитие торговых отношений с... Вице-премьер подчеркнул, что в этом вопросе нельзя не учитывать традиционных отношений с суверенной то, что газовый транзит из проходит через лишний раз подчеркивает стратегическую заинтересованность. И подчеркнул вице-премьер. И таким образом сохраняются партнерские отношения с основными потребителями голубого топлива из...

been waiting for?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Чипльдук. И так будет с каждым.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Не знаем, как легла вам на слух предыдущая композиция, которая предназначалась для домашних занятий с носителем тамильского языка. Зато следующая песня явно должна понравиться каждому уважающему себя вальцовщику стана горячей прокатки. А их среди наших слушателей немало.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Венедикт Ерофеев. Москва. Петушки.
2: Коктейль «Слеза комсомолки». 1969 год. Лосьон «Лаванда» 15 грамм. Лосьон «Вербена» 15 грамм. Одеколон «Лесная вода» 30 грамм. Лак для ногтей 2 грамма. Зубной эликсир 150 грамм. Лимонад 150 грамм. Приготовляемую таким образом смесь надо 20 минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повеликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек, но вы меня не заставите помешивать повеликой слезу комсомолки. Я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда вижу, как при мне помешивают слезу не жимолостью, а повеликой. Коктейль «Слеза комсомолки».
3: Я в мир удивительный этот пришел от

Юморист. Это человек, которому хорошо от того, что ему плохо. Дон Хэролд.

Чип-льдук. И так будет с каждым.

Дорогие чипль-юзеры, продолжается очередная летне-демисезонная кампания по поддержке радио «Чипльдук». Зайдите на сайт 4duk.ru, там инструкция предельно проста. Нужен лишь простой чипль-клик, и будет продолжать жить наш с вами непростой чипль-дук. Чипль-дук, чипль-дук, чипль будет дук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, наши радиослушатели, радио Чапльдук. Сегодня в рубрике у нас в гостях известный продюсер, медийное лицо Степан Кудряшов. Степан.
1: Да, добрый день. Я прежде всего хотел бы поздороваться с вами и напомнить, что одежда моя сегодня предоставлена для эфира салоном Locus and Finds.
0: Степан, недавно состоялся кинофестиваль, ежегодный, биеннале, на котором вы освещали работу кинофестиваля, и мы читали много ваших статей в газетах, в журналах, по радио, по телевидению. Несколько слов о фестивале, а мне бы хотелось добавить, что Сульфа Бульбавит – верный помощник вашим суставам. Имеются противопоказания, посоветуйтесь с друзьями.
1: Фестиваль этот, как всегда, проходит у нас на юге. Приятная аура города и климат всегда служит приманкой для гостей. Конечно, там всегда видишь наших звезд, старых друзей. Кстати, хотелось бы сказать, что чай липский, вкус и качество в каждой чашке. Сделай глоток липского чая, ощути вкус.
0: Был какой-то скандал на красной дорожке во время открытия фестиваля. И также хочу сообщить нашим слушателям, чтобы они не забыли посетить торгово-развлекательный комплекс «Веселый дворик», 160 павильонов на 10 гектарах.
1: Отвечая на ваш вопрос о ковровой дорожке, я, конечно, не могу не сказать, что, во-первых, автосалон «Гектор Ц» на Можайке – это 25 часов в сутки, 8 дней в неделю «Гектор Ц» на Можайке всегда рулит. Так вот, на ковровой дорожке обычно случаются всегда какие-то пикантные эпизоды, и нельзя не добавить, что мыло «Мисфорд» формулы «Софт и Бэби» – эта душистая сказка у вас в руках.
0: В эфире радио Чапльдук. Напоминаем вам, что импланты меняем зубы местами. Третья улица Имского поля. Здоровые зубы в ваших руках. У нас в гостях Степан Кудряшов. Степан, правда ли, что Сильвия сейчас как Брауншвайг, что она была вызывающе одета на красной ковровой дорожке, был один скандал, что просто она была неприлично одета.
1: Дело даже не только в ковровой. Давайте уже уйдем с ковровой дорожки, скажем, в бар.
0: А не там ли Франсуа Люли устроил дебош, помочился, по-моему, даже у барной стойки?
1: Конечно, его адвокат не дал его в обиду. Кстати, я хотел бы еще вставить, что хочешь, но боишься. Только безопасный секс с ремиксом. Забота о себе и о ней. Попробуй с ремиксом.
0: Сейчас я прошу прощения у наших слушателей. Мы вернемся в студию через несколько минут после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами.
2: Люкс-бутик флористики премиум-класса от Михеича в элитном торговом комплексе «Глазурный». Свежесть икебаны в каждом горшке. Телефон 8-995-792-44-5792. Позвать Володю. Звонок платный.
0: Что в области артхауса? Были ли какие-нибудь работы? И хотелось бы напомнить, что каникулы в Швеции от опытных туроператоров. Шведский стол, шведская стенка, шведская семья. Первым 5 дозвонившимся подарки со скидками.
1: Я немножко переключился бы с Швеции в Японию. Мечтаешь о японце? Хочешь резко рвануть со светофора? Автомобили Мидзуфоши в рекламе не нуждаются. Заведи себе японца. Харакири любым конкурентам.
0: Степан, прежде чем задать вам следующий вопрос, я хочу напомнить нашим слушателям, если у них есть проблемы с эрекцией, ничего не хочется, стволовые клетки Гераклин. Посоветуйтесь с женой.
1: Извините, я как раз хотел вас перебить. Жалуетесь на боли в подреберье и конечностях? Препарат Мездрофенил – это лучшее лечение при коленном рефлюксе.
0: Частный пенсионный фонд «Журавушка», анонимных складов гарантированно. Думайте о завтра, сегодня.
1: Я уже сегодня могу сказать, что интернет-провайдер «Статус Анлим» – это всегда WiMAX, IP-телефонии, 150 каналов ТВ, и интернет у вас в кармане.
0: А сеть мебельных магазинов «Лесосплав» – это крупнейшая компания в Европе. Частное обязательство перед покупателем. 5 гарнитуров по цене 6. Вам слово, Степан.
1: Каждый, кто хорошо владеет языком, должен попробовать шоколад «Малена». Изысканное удовольствие гурмана в вашем рте, у вас во рту.
0: Служба такси «Зеленая». VIP-услуги, эксклюзивное обслуживание, бизнес-класс, элитный сервис, all-inclusive, выезд на дом.
1: И, возвращаясь к фестивалю, конечно, Стрекаловский трубопрокатный завод имени Рылеева. Это всегда быстро, надежно, железно.
0: У нас в гостях был Степан Кудряшов. Это было радио Чапльдук. Всего доброго, спасибо.
1: До свидания.

0: разговорчики.
1: Откровенная, наглая ложь хвасталась своим генеалогическим древом.
0: Ну вот смотрите, вот я, вот мой папа, а вот это моя

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук. Грэндсон.

Загадка дня. 23 свиные ножки захромали по дорожке. Отгадка дня. Раненая свиная сороконожка.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Единство взглядов. Вьентьян, 29 июня. Лаосский народ полон решимости и впредь укреплять отношения дружбы и сотрудничества с Советским Союзом, другими социалистическими странами, вносить свой вклад в борьбу за мир и безопасность, заявил член Политбюро ЦК НРПЛ, президент ЛНДР Суфан Вонг. Он выступил на состоявшейся здесь первой Вьентьянской провинциальной конференции Фронта национального строительства Лаоса. В ходе встречи была подчеркнута необходимость наращивать усилия в борьбе за упрочение мира и безопасности в Азии.
2: Хрень, представляешь, вот эти газеты были этим заполнены все.
4: Новости культуры. Простите.
3: Новости культуры. Традиционный девиз Московской международной книжной выставки-ярмарки «Книга на службе мира и прогресса» привлекает внимание все более широких кругов прогрессивной общественности мира. В оргкомитет ММКВЯ-85 поступают заявки от книгоиздательских и книготорговых фирм зарубежных стран на участие в форуме, который пройдет в советской столице с 10 по 16 сентября будущего 1985 года. Об этом сообщил заместитель председателя Госкомиздата СССР товарищ Сластиненко на пресс-конференции, состоявшейся 28 июня в Москве.
2: Ну как вот ты говоришь, читать, вот, чтобы и в газету смотреть, и в микрофон попадать? Мне же загораживает. Ну как вот, куда я должен? Какой-нибудь это придумать?

придумал мне. Нет, и вообще душно, я голодный. Вообще, я 3 часа в пробках стоял, чтобы вот это вот, что ли, читать. Все, в студии был Арсений Мухин, но это были не свежие новости. Не знаю, увидимся, не увидимся, наверное, не увидимся уже. Все, пока.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Отгремели последние аккорды эпического музыкального полотна, посвященного 25-й годовщине выхода в свет первого издания цитатника статей Мао Цзэдуна.
1: А сейчас под следующий трек. Попытайтесь разобраться, как использовать рейс-федер из старой дедушкиной готовальни.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло?
4: Макс?
3: Ага.
4: Здрасте, Макс.
3: Это кто?
5: Это радио Чипыльдук. Вы заявку оставляли. Мы вот
3: о,
5: вам...
3: какие люди. Всем привет.
4: Да.
5: Замечательно.
4: Как жизнь?
3: Жизнь ничего. Жив пока. Сейчас иду домой.
4: Откуда? С очередного железнодорожного перегона?
3: А, нет, я иду из своего КБ, где, собственно, занимаемся мы техникой всяческой. Вот. И я специально не езжу на машине, не езжу ни на чем, чтобы прогуляться, потому что погода хорошая и вообще очень клево. Я вообще очень рад вас слышать. Вот. А это случайность или вы угадали дату, когда мне позвонить?
4: Это случайность, но заявочка тут вот, мы наткнулись на старую заявку.
5: А мы когда с вами вообще общались?
4: Да мы много раз общались.
3: Вы мне когда-то звонили, где-то, наверное, с полгода назад, плюс-минус. У вас там, наверное, логи должны быть специальные.
4: Да.
3: Вот, а просто так оно получилось, что у меня сегодня день рождения.
4: О, ну тогда...
5: А у нас тоже, и у меня, и у Андрея тоже вот такое совпадение.
3: Так это офигенно, я вас поздравляю, и вообще большое котовое мяу.
4: Мяу, как всегда.
5: А как у вас вообще житуха-то?
3: Житуха? Ну так, в общем, могло бы быть и лучше. Очень много дел, вот, и очень тяжело найти квалифицированных работников, которые мне помогли бы. В моих делах. Вот с этим вот очень плохо. А так, в целом, хотя бы весна помогает, потому что если бы зима продолжилась, все было бы еще хуже.
5: Но вы располагаете вот этой, придерживаетесь этой философии, хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
3: Но... к сожалению, приходится ее придерживаться исключительно по собственному горькому опыту.
5: Но, с другой стороны, и денежек больше получается, если вы и там, и это, то, и все, и никому не надо.
3: В каком-то плане да, но очень хочется всякие рутинные вещи с себя сбросить и больше заниматься каким-то ресерчем and девелопментом.
5: Ресерчем and девелопментом.
4: Ну, может, вот услышит вас кто сейчас и действительно скажет, вот хочу к Максу. Ближнее Подмосковье.
3: Это будет прекрасно, пускай и пишут, звонят, мяукают.
4: А что делать вот-то конкретно? Ну,
3: мы разрабатываем разную электронную технику.
5: Электронную. Он девелопментам делает.
3: В основном под заказ. Ага. Вот. И, соответственно, все вокруг этого крутится.
4: Ну, это нам близко, мы же электронное радио такое.
3: Еще какое.
5: Но вы сейчас шуруете домой по улице?
3: Я сейчас буквально меня поймали на выходе, вот, и я сейчас поговорю, завяжу шнурки и буду шуровать.
5: А скажите, какие у вас шнурки?
3: Шнурки у меня серого цвета.
4: Это те же шнурки, что были вот 13 декабря 2007 года в 14:25, когда вы прислали первую нам заявку. Вот я сейчас по логу вижу.
3: Нет, ни в коем случае. Я думаю, что с тех пор кроссовок сменилось штук 5. И у всех
4: их будет. Вот, подожди, а я мораль. А Чипыльдук тот же. Вот смотрите, сколько шнурков сменилось, а Чипыльдук все тот же.
3: Но Чипыльдук это же не какие-то там шнурки. Чипыльдук это, понимаешь, громада, скала. Он и не может измениться.
4: Ну, она летучая скала такая. Она не такая какая-то тяжеловесная, страшная, нависающая.
5: Но она... почему всего
3: да,
5: 5,
3: так, а тяжелые 5... предметы прекрасно летают.
5: Вообще, из шнурков должно быть 6. Почему 5 шнурков сменилось?
3: Значит, нет, 5 кроссовок примерно.
5: Тем более 6 должно быть, или 8. То есть вы один кроссовок где-то не поменяли, да?
4: Посеял
5: где-то. Посеял где-то.
4: Влип в битумную лужу.
3: А при чем тут вообще срок службы кроссовок и шнурков?
5: А это тема нашей сегодняшней передачи.
4: Тема нашего обзвона, мы всем звоним и разговариваем о шнурках.
5: Да.
4: У нас бывают темы грелок, носочков, канареек.
5: Знаете, я вот скажу вам честно, у меня есть вот зимняя обувь, но на шнурках вот она. И каждый раз они несколько уже сезонов все время развязываются. Я не могу понять, вот раньше шнурки не развязывались, теперь развязываются.
3: Раньше все было лучше.
4: Лучше и крепче было, да.
5: Но шнурки-то крепче. Можно научиться делать? Они-то разучились,
3: нет,
5: что ли, делать?
3: Их специально делают плохими, чтобы люди покупали себе новые.
4: Посади на клей. Чего
5: что,
4: ты?
5: Шнурки?
4: Да, узел вот этот. Завяжал.
3: Можно вообще посадить на клей на ногу.
4: Эпоксидкой залей.
3: Эпоксидкой залить полностью.
5: Нет, ну это не гигиенично. А что же я в обуви спать должен?
4: Ты чувствуешь, что ты разговариваешь с конструктором, действительно.
5: Я чувствую это.
4: Протестировал себя. Тебе не место вот в компании у Макса.
5: Да, этой компании никакой нет, он один работает, я уверен.
3: Нет, тут 8 человек у нас.
5: 8 все-таки по Союзу, точечной селекции, отобрано с Камчатки.
3: Ну, не то, чтобы прям такой селекции.
5: Из Коми, СССР.
3: Но определенным образом отобрано, да.
4: Отсев происходит.
5: Но бизнес ты куда-то идет?
3: Куда-то идет, вот. И если бы не кризис, то он бы шел гораздо лучше. Но сейчас вроде как выбираемся, нормально все.
5: Ну, отлично. Пора вам из дома выбираться, шнурки завязали.
3: Нет еще. Сейчас договорю и сделаю это.
4: Все, Макс из ближнего Подмосковья.
5: Наш постоянный слушатель.
4: Постоянный давний ветеран.
3: Я был ужасно рад вас слышать. И вообще вы мне сегодня подняли настроение. И вообще...
4: Нюхай, как это говорится. Все, а нам 8 лет. Вот.
3: Вам 8?
4: Мы целый год празднуем, да, 8-летие. У нас всегда пролонгированное такое празднование.
3: Это прекрасно.
4: Вот так вот.
3: Ну да, я что-то думал, что Чип и Дук уже больше существует.
4: Он так-то больше существует, но вот сам эфир, вот с момента, как человек нажал бы на мышку, и он мог бы вот 8 лет, не выключая нас слушать.
5: В 87-м году начали с Андреем работу. Ну, о каком? В 87-м первое наше обсуждение, радио Чип и Дук, что-то не помнишь, что ли? Просто долго ушло времени, 20 лет на сознание.
4: Пока прогрели
5: все это, да. Интернет, опять же, появиться должен был. Мы же тогда обсуждали интернет еще.
3: Ждали появления интернета, видимо.
4: Ну, первые гетеродиновые вот эти были лампы.
5: Ну, да,
4: мы
5: да,
4: на
5: да.
4: них интернет делали. Мы же пионеры лампового интернета, мы же всегда говорим. Никто не верит, но мы начинали это.
3: Почему? Я вполне верю. У нас здесь тоже интернет ламповый.
5: Лично аналоговый, старый добрый.
4: Старый добрый,
3: да. Да-да-да, вот. И звучат все MP3-шки так по виниловому, по особому.
5: Ну, хорошо.
4: Его перед началом всегда прогреть надо было всегда. Часа полтора он греется пока.
3: Да, да, совершенно верно. Можно в это время печку растопить.
4: И он медленный был, он медленный.
5: Конечно, медленный, но зато с чувством собственного достоинства. Без
4: суеты. В общем, старый добрый юзер Макс, Мэд Макс, на старом добром радио Чип и Дук был, шнурки сейчас завяжет и попилил. По перелеску.
3: Ага, примерно
4: по
3: так.
4: Весне, в день рождения своего. Пока.
5: Удачи.
3: Спасибо огромное. Счастливо.
4: Пока.

इजाजत है।

0: Страничка поэзии на радио Чиплетук.
1: Ты ворвался в жизнь мою нежданно, изменил мою реальность.
2: Мысли мерцают, на сердце вспышки и любовь без передышки.
1: Все начиналось, как невинный флирт.
2: А теперь пуст без тебя, мой мир.
1: Ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А ты из моей мечты.
1: О, боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына.
2: А я хочу от тебя дочку. И точка,
1: и точка. Не хватит всех на свете нежных слов, чтобы описать мою любовь.
2: И по ночам не плакать по мелочам? Ты как время лечишь мою печаль. Знаю я, любовь моя взаимна.
1: Женщина прекрасна, когда любима. Ты волшебный.
2: А ты с другой планеты.
1: А ты из моей мечты.
2: О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына.
1: А я хочу от тебя дочку.
2: И точка?
1: И точка.
2: Ты Джонни Депп.
1: И Брэд Питт.
2: В одном флаконе.
1: В одном флаконе.
2: Ты как самый лучший, ты записан в телефоне.
1: А ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А я на все вопросы к тебе нашла ответы.
1: И все вместе.
2: О боже, какой мужчина!
1: Я хочу от тебя сына.
2: И я хочу от тебя дочку. И точка?
1: И точка.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

по заявкам пешеходов, переходящих Тверскую улицу города Москвы в час пик по подземному переходу в районе Триумфальной площади, прозвучала эта мелодия. А сейчас в эфире «Страстные ритмы» воронежской кадрили.

to do something about this outrageous man.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если я стану в следующей жизни животным, надеюсь, что это будет какой-нибудь паразит, поскольку мне будет очень просто вжиться в этот образ.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Movie.
1: Пусть крепнут и процветают все, кому не лень.
2: Радио Чипльдук. Великая альтруистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Уважаемые юзеры, в связи с тем, что в выпусках новостей в формате Quick News, подаваемых с повышенной скоростью, часто встречаются ошибки и оговорки, возникла необходимость в освещении новостей в сопровождении редактора-корректора.
1: Quick News на радио Чипридук.
2: Можно?
3: Пожалуйста.
2: Совместная работа астрономов Японского университета.
3: Университета? Университета.
2: Но вы сами не знаете, я смотрю.
3: Ну ничего, здесь двойное, возможно, ударение, даже тройное.
2: Хорошо. Совместная работа.
3: Совместная работа.
2: Совместная работа астрономов Японского университета.
3: Университета, я бы все-таки сказал.
2: Университета.
3: Филичита.
2: Университета. Угу. Тахоку и Калифорнийского политехнического.
3: Калифорнийского, ведь штат Калифорния, поэтому Калифорнийского.
2: Калифорнийского политехнического университета принесла свои.
3: Ну университета тоже можно, потому что сити, ну да. Ну я бы сказал все-таки университета.
2: Университета принесла свои плоды.
3: Плоды. Корнеплоды.
2: Плоды. Принесла свои плоды.
3: Дальше.
2: Ученым удалось сфотографировать.
3: Удалось. Удача.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить 80 новорожденных.
3: Изучить. Учатся ведь люди. Учатся. Изучить.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить.
3: Сфотографировать, потому что гравировать.
2: Фотографировать.
3: Ну да.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить 80 новорожденных галактик.
3: Галактик. Галактический.
2: Галактик. Пластик. Галактик. Для исследований был использован телескоп Субару. Расположенный на Гавайских островах.
3: Ну, Субару или Субару, я тоже, кстати, не знаю. Это надо звонить туда, в Японию, поэтому не знаю.
2: Тогда дальше, да?
3: Дальше.
2: Новые галактики находятся на расстоянии порядка 12,5 миллиарда световых лет.
3: Да.
2: 12,5 миллиарда световых лет от нашей планеты.
3: Планеты, может быть, или планеты? Неважно.
2: С помощью телескопа.
3: Телескопа.
2: С помощью телескопа Хаббл.
3: Я бы даже сказал, с помощью.
2: С помощью телескопа Хаббл были изучены.
3: Изучены.
2: Были изучены 17 из вновь открытых звездных систем.
3: Хорошо.
2: По словам астрономов, Их диаметр составляет порядка 4000 световых лет.
3: Да? Ну, хорошо. Все?
2: Да, спасибо.
3: Спасибо. С выпуском новостей вас познакомили диктор Натан Тюрин и корректор Казимир Морочич.
1: Quick News на радио Чипридук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Дорогой наш старый, добрый, ну или молодой и бодрый Чиппель-друг, ты вообще-то в курсе, что волшебная кнопка поддержки радио Чиппель-друг ну очень ждет тебя на стартовой странице сайта 4duk.ru? Точнее, тебя ждет само радио Чиппель-друг, потому что без тебя, голубчик, дорогой наш слушатель, без твоего посильного, но конкретного соучастия Чиппель-друг не будет жить и звучать. А оно тебе надо. И не тебе одному. Бремя поддержки радио Чиппель-друг можно осилить только всем вместе. Поэтому вперед! 4duk, кнопка.ru. Радио Чиппель-друг. И так будет с каждым.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Вообще-то не бесполезно знать, что южноамериканская змея Дайакурка из отряда носохвостых совершенно лишена глаз и органов слуха. Зато у нее прекрасно развито обоняние. Однако, когда у змеи бывает заложен нос из-за насморка, перед нападением на жертву ей приходится по нескольку раз уточнять и переспрашивать. Задумайся.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Здрасте, Андрей. Это вам звонит радио «Чип и Льдук».
2: Здрасте.
3: Здрасте, здрасте. А вы долго ждете-то нашего звонка, поди?
2: Да, долго.
3: Ну, дождались. Поздравляем вас.
2: Спасибо.
4: Хихикаем почему?
3: Но он радуется, что незнакомый номер входящий был не из налоговой инспекции. Поэтому облегчение чувствуется в его смехе таком задорном, радостном. А вы нас тоже можете поздравить с минувшим недавно 19-летием.
2: Поздравляю.
4: В следующем
2: году
4: юбилей. Да. А вы давно ли вы с нами?
2: Лет 5, наверное.
4: Вот хороший результат. Хороший.
3: А лязгает посуда, стекло. Это вы уже накрываете на стол, чтобы отметить наш юбилей.
2: Да. Вместе мы включали. Я сейчас оказываюсь на работе.
3: На работе с женщинами.
4: С гаечными ключами.
2: Да.
3: С гаечными женщинами.
4: С гаечными женщинами.
3: Ну, а вы физического труда работник или умственного?
2: Физического
3: больше. Это дефицит. Мы очень ценим, когда... Слушайте, потому что у нас, когда много программистов, веб-дизайнеров и компьютерных всяких таких жуков, то получается дисбаланс. А когда человек своими руками человека...
4: Трубу прорвало,
3: когда,
4: и никто не может.
3: Да.
4: Или же колесо спустил.
2: Мне, вот, к примеру, нравится больше ваши музыкальные перекрестки. У вас прекрасная программа.
3: Музыкальные перекрестки.
2: Замечательная.
3: Замечательно. Продолжим пересекаться на музыкальных перекрестках еще. Да.
2: Да, вот
3: тут, по-моему, стал пересекаться уже сам с собой искусственный интеллект, уже ходить негде, везде перекрестки сплошные.
2: Да, согласен. Искусственный интеллект, мне кажется, заполоняет 90%
4: сейчас. Вот вы думаете, что звонит вам Чип и Льдук, а это искусственный интеллект, и где гарантии, что не наоборот?
3: Синтезировал голоса, да, включил программу, и все.
2: Я думаю, что это все-таки моя радиоточка, Чип и Льдук звонит.
4: Ну а много вас таких там в округе-то, как Чип и Льдук популярен?
2: Пока что я, мой отец и моя жена.
4: Ну, это уже более чем кое-что.
3: Да.
4: Даже папу подсадили. Даже папа подсел.
2: Не-не-не, скорее он меня подсадил.
4: А он. А вам сколько лет-то, извиняюсь за вопрос-то тогда?
2: 23.
4: А, ну так вы вообще юм-то, а папе-то...
3: Ну так значит, он начал слушать, когда ему 4 было.
4: Точно.
3: 19 лет мы вещаем, значит,
2: Да.
3: Вот он, наш слушатель-то выросший.
4: А папа-то как себя чувствует?
2: Юный юзер.
4: А папа-то уже не юный юзер. Как он-то дошел до этого всего?
2: Он, не знаю, мне кажется, рандомно просто радиостанцию подобрал и все.
4: Ляпнул вот так вот, куда-то тыкнул. Да.
2: И очень удачно. Да,
4: ну, папе-то привет большой.
2: Хорошо.
4: Как он себя чувствует? Как у него дела?
2: Отлично.
4: Ну, слава тебе.
3: Вам 23, а папе 29?
2: 50.
3: Хорошо. Главное, молодость души.
4: Главное, действительно, всегда чувствуешь, что ты старше чего-то папы.
3: Да и супруга тоже, видно, тоже с огоньком. В общем, такая у нас диаспора чеплядучная в Воронеже. Отлично, хорошо. Ну, мы рады, что дозвонились до вас. В общем, ждали вы. Но, видите, все-таки дождались.
4: Да, мы стараемся. Главное, чтобы вы, что называется, понимали, что... Есть уже реальные вещи, не только искусственные.
2: Вот, теперь буду верить.
3: Не бросайте нас, да. Ну, там, если при случае, пусть поддержит нас ваша артель там как-нибудь, если...
2: Хорошо.
3: Ну, мы не настаиваем, но так вот бывает.
2: Хорошо.
4: Ну, здоровско, что у нас папа, мама и я, как в Советском Союзе, была спортивная, чипальдучная семья.
2: Чипальдучная семья.
4: Да, это хорошо. Ну, еще раз, супруге с папой привет.
2: Хорошо.
3: Ну и ширьте там тогда сообщество. Да. Пусть таких семейных кланов будет больше.
2: Хорошо.
3: На карте Воронежа и всего глобуса нашего.
4: Обнимаем. Счастливо.
3: Пока, спасибо.
2: Счастливо. До свидания. Пока-пока.
5: Мами, мами, пст. Come here, come here. Let me talk to you. Come here. Come with me, baby. Look, I can be your sugar poppy, baby. Your sugar pimp. I like it sweet and low, too, but I'm no artificial sweetener. Nah, nah, nah.

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипельдук.
1: В эфире «Брат новости», блин. Вот уже четвертый, брат, месяц жильцы дома 27, корпус 1 по проезду, блин, Шакальского не могут, брат, уснуть ночью, блин. Виной тому огромная, брат, стройка, развернувшаяся, блин, в 20 метрах от их дома, брат. Как рассказали, брат, жители злополучного, блин, дома, в январе этого года по этому адресу, брат, была снесена, блин, соседняя пятиэтажка. На освободившемся месте одна, брат, крупная строительная столичная компания стала, блин, возводить 14-этажный дом, брат. Наш 9-этажный жилой дом трясется, брат, когда работяги, блин, начинают вбивать, блин, сваи, жалуется, брат, жительница 8-го этажа Юлия, брат, Николаевна. Трясется, брат, люстра, звенит в стенке, блин, хрусталь. Мы просто боимся, брат, что наш дом однажды, блин, рухнет, заявляет жительница дома, брат. Несколько раз злые, невыспавшиеся, блин, жильцы обращались, брат, в префектуру. Однако на все жалобы, брат, чиновники советуют, блин, потерпеть до окончания строительства, брат. Это, брат, были новости на радио Чипельдук. Вот такая, блин, запара, брат.
0: Это были «Как бы ньюс» на радио Чипельдук.

Помощь тем, кто пока безуспешно пытается иголкой вытащить занозу из второй фаланги второго пальца левой ноги, мы настоятельно советуем послушать песню, которая прозвучит послезавтра в полдень на радио «Чипльдук». А сейчас немного музыки.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чапельдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапельдук. Самое позитивное радио.

прозвучала итальянская народная мелодия «В Неаполе олива стояла».

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Так, «Мудрый юмор ждет всегда диалога» в Околоколужском Покровского села Прилесье. «Маджуга Фэмили». Вот, 24 часа 7 дней в неделю. Акустические S90 ждут приятного, неожиданно постучавшегося звонка очень давнему 100-1000-процентному продвиженцу вашего творчества. Евгений ТПС. Спасибо вам за принятие и выбор столь внеочередного звонка. Ну как внеочередного? Ну, прошло пару месяцев-то.
3: Да, так, поэтому сейчас можно догоняем.
2: Евгений Т. Маджуга Фэмили. Около Калужском.
4: Алло.
2: Евгений, здравствуйте.
3: У нас всего 4 минуты.
2: 4 минуты. Покровское село вы, Прилесье, около Калужское.
4: Да, кто с кем говорил?
3: 3 минуты уже с небольшим.
2: 1000-процентный продвиженец нашего творчества. Писали же нам.
3: Соображаем.
4: Понимаете, дело же в том, что мысли, особенности в людском обиходе чаще всего становятся известны их словесному выражению, понимаете? Uh-huh. А ведь слово, как всегда, понимаете, примитивное и бедное, и часто выражает не самую суть, понимаете? Поэтому музыка тут куда вернее.
2: Красиво излагает собака.
3: Мы все понимаем, да? И ждем от вас музыки.
2: Давайте музыки. Маджуга Фэмили, ваш никнейм. Так что...
4: Тогда, судя по времени, ну, я думаю, может, Тарасу, да, не знаю.
3: Давайте, да, давайте.
4: Давайте я вам колыбельную просто предоставлю сейчас, кнопку такую.
2: Отлично. Лайв. Лайв from Покровское село.
3: Живаго.

0: Тоже красиво излагает.
1: Мне очень нравится, кстати.
0: Да.
2: Ну, прекрасно. Я думаю, что вот так и так.
0: Чудесно, да. Чудесно, да.
1: Нет. Никаких противопоказаний.
2: Нужно стараться, как сказать, выделяться из матричного темпа круга. Поэтому извините, что я немножко на колыбельной. Это для того, чтобы ускориться сейчас. Слушаю.
0: Ну, хорошо, хорошо очень. А ваш вот образ жизни, он к чему располагает? Вот вы такой лесной человек, вот как-то вот вы... Или вы урбанистический?
2: А вы знаете, ведь так как все мы обладаем дуальностью, поэтому все мы насколько урбанистические, настолько и лесные. И чем дальше в лес, тем больше, вы сами понимаете.
0: Ну да, да, да.
2: Да.
0: Ну что же, все равно хочется понять, вот картину сейчас в окне вашем, вот это какое-то село Покровское или это все-таки
1: село Стрешнево,
0: какое-то, да, многоэтажки и дымящие трубы?
2: Да нет же, ну конечно, конечно, деревянный сруб,
0: срубы,
2: конечно же.
1: Вот. А вот фортепиано у вас какой фирмы? Какой фирмы? Фортепиано-то у вас какой фирмы?
0: Какой фирмы?
2: Вы знаете, знак качества пришлось отодрать, но потому что он зацепился, а гвоздь большой. Вот, а, собственно, за качество ставили на пианинах у нас, по-моему, я просто его разобрал сейчас, взрыв, настраиваю. Аккорд, наверное, а что в Калуге тут делали? Конечно, аккорд.
0: Ага.
2: Вот, хороший пианино, несмотря на то, что зимует здесь иногда... при низкой температуре справляется, молодец.
1: Mm. Ну, мы желаем вам мажорных аккордов, но не только, чтобы иногда были минорные, для того, чтобы почувствовать мажорные.
2: Мы господа, вот... так приятно. Я вообще-то не заказывал звонок, но вообще застали меня практически не расплох, потому что я всегда готов и рад с вами пообщаться, дружить. Буду слушать.
1: Спасибо, всего вам самого, что ни на есть.
0: Спасибо, Евгений.
2: Спасибо
0: всего вам.
2: Вообще за такую ожидаемую вообще неожиданность. Я даже никак...
0: Мы сами-то не ожидали. Мы вот увидели...
2: Знаете, я даже испугаться не успел. Не смог, понимаете?
1: А тут надо было пугаться. Тут многие звонят, когда вот им, они прям пугаются до смерти. Когда звонит, знаете, это страшное дело.
2: Вот. Ну, у вас просто вот очень так отстроена вибрация, при которой любой человек, даже если он вначале не очень-то настроен на какие-то коммуникации, то он быстренько как-то вами затачивается, снимается напряжение.
0: И вот, к концу он уже кричит, мы уже заканчиваем, а он кричит, еще.
1: А мы уже заканчиваем.
2: Вы не можете с ним попрощаться корректно, как вот, например, со мной. Вам приходится как-то вот ждать, пока уже он...
1: Нет, все, нам не приходится ждать. Володь, вырубай. Нам ничего ждать не приходится. Всего вам доброго.
0: Кирилл, электричка, все, пока. Спасибо, Евгений. Пишите, ждем. Пока, пока.
2: До встречи, спасибо.
0: Удачи.

0: «Шазам, отвори», а не можешь – отвали, шутит наш слушатель Вадик Дройда, регулярно пытающийся таким образом контролировать наш эфир. Вот и сейчас у него в очередной раз ничего не получилось.
1: Вот и следующий трек тоже можно попробовать промяукать по-кошачьи.

0: Шипилдюк. Шипилдюк. Шипилдюк.
1: Радио, радио.
2: Шипилдюк.
0: Шип, шип, шип.
2: Твай, пил.
3: Дюк.
0: Шипилдюк.
2: Шипилдюк. Дарик.
0: Дюк.
2: Чип, чип.
0: Шипилдюк.
1: Чип, чип. Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипльдук.
4: Румба-ра-румба-ра-румба-ба. Румба-ра-румба-ра-румба-ба.

0: чипльдук достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радио Чипльдук разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюс на радио Чипльдук. Обратно новости.
2: Раб Амаба и нужникам Элизибен. Сильмер пейкам отобен. Элилых натныль. Ты прихнёбся в нежарпайр напи. Тех супрбумаба нойли. Жухан быть вратанность. Асион или энеревюк. Не вдав хазов цвениль. В эбяч натныль кахиняб. Матно, что я желаю грубить моргать фацта. В отто же мере в снинях и любу псиря, хям и бяках лывиз отшинь, а снярами снинях сыснацинь. Мыть мама снов инь, не лёв забить трапынь, жди лица щитка в ноли льба, а стыщет на дресы саны не жар с ими тарком инь.
0: Остальные наши слушатели в других странах и регионах также могут самостоятельно ознакомиться с этим выпуском новостей, записав его и воспроизведя в обратном направлении.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д.
5: Е.
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: прозвучала музыка для проветривания нежилых пыльных помещений площадью до 220 квадратных метров.
1: Следом за ней прозвучит мелодия для коллекционеров стоматологических инструментов, выпущенных до 1950 года.

0: Мы вас слушаем. А вот мне тут подсказывает, что это нам звонит Егор Волочаев из Ивановской области. Алло, Иван, мы вас не слышим. То есть мы звонок ваш слышим, а вас не слышим. Попробуйте перезвонить. Иван, мы по-прежнему вас не слышим. Плохая связь. Вот звонок сорвался. Вот мы слышим, что ваш звонок сорвался. Сейчас мы сами вам попробуем перезвонить, Иван. Не отходите. Иван, вы нас слышите? Нет, сегодня, видите, плохая связь. Видимо, вот видимость плохая, а слышимость хорошая.
1: Иван, у нас идут помехи, сильно фонит. Отойдите подальше, пожалуйста, от аппарата со своим приемником. Вот мне тут подсказывают, отползите, пожалуйста, подальше, если можете. Иван, вы нас слышите? К сожалению, у нас не получается с вами связаться, но не вешайте сорвавшийся звонок и оставайтесь там, где вы есть. Мы обязательно вас найдем, будем созваниваться. Иван, до связи.

0: веселая картинка.
1: Меня окружали милые, симпатичные люди. Медленно сжимая кольцо.

радіо Чіпльдук. Не радіо, а

Уважаемые юзеры, с целью улучшения качества на радио Чипльдук проводится регулярный кастинг дикторов и ведущих новостного вещания. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей, записанный одним из сторон.

0: Она забыла о билете. Купить лотерейный билет ей предложил продавец на автозаправке. Женщина согласилась. Спрятала судьбоносный билет в сумку и забыла о нем.
1: Сумку.
0: Сумку, я и говорю, в сумку.
1: Хорошо.
0: Через месяц...
1: И забыла о нем. Закончите предложение.
0: Ну да, забыла о нем. Через месяц я наткнулась на билет в кошельке, отсканировала его в магазине и получила...
1: В магазине. Ну, можно и в магазине, хорошо, дальше.
0: Нет уж, в магазине, так в магазине.
1: Ну, написано в магазине, ладно, просила.
0: И получила приглашение посетить.
1: Ну, можно и посетить, двойное ударение возможно.
0: Посетить офис организатора лотереи.
1: Там, кстати, тоже двойное, организатора можно говорить иногда. Хорошо, продолжаем.
0: Ой, не морочьте голову, да как сказать-то?
1: Хорошо, проехали дальше.
0: Организатора лотереи.
1: Хорошо.
0: Когда я осознала, что этот билет выигрышный, то с первой не поверила. Я была уверена...
1: Уверена, да.
0: Что просто невозможно
1: потратить
0: $4 и выиграть.
1: А слово «играть» это же очевидно.
0: Да, простите, выиграть 150.
1: 150 тысяч.
0: 150 тысяч.
1: Числительные учить надо на досуге, как-нибудь подготовитесь. Хорошо, дальше.
0: Ой, вы меня прямо забиваете. Это какое-то сумасшедшее чувство.
1: Да, это какое-то, еще раз.
0: А, это какое-то. Это какое-то сумасшедшее чувство. Держать в руках билет, который стоит так...
1: Которой.
0: Так много...
1: Стоит
0: так много денег.
1: Денег.
0: Говорит американка Дженнифер Хартон.
1: Ну, скажите нормально. Вот говорит американка, вот эту последнюю. Быстро скажите.
0: Говорит американ?
1: Нет.
0: Говорит Америка...
1: Ну что, так неужели так трудно вот сказать? Говорит американка,
0: подождите,
1: это же очень просто.
0: Подождите, дайте мне сосредоточиться.
1: Где вас набирают этих вот дикторов таких?
0: Знаете что? Ладно. Говорит американка Дженнифер Хартон.
1: И вы надеетесь, что вы-то оставили это резюме свое, и что мы вам перезвоним, мы вас возьмем, что ли? Нам такие дикторы не годятся.
0: А надо говорить, перезвоним, сами ничего не знаете.
1: Ну, мы и перезвоним тоже. Мы разберемся.
0: Она планирует потратить выигранные деньги на оплату счетов и путешествия.
1: Ну, люди уже не поняли даже, о чем новость. Давайте еще раз.
0: Ну как, она
1: смотрите, американка выиграла билет, она даже не знала об этом. Понимаете, общий смысл, чтобы был понятен. И вот в конце она на что собирается потратить этот, так сказать, выигрыш?
0: Она забыла про билет.
1: Она планирует, давайте.
0: Она планирует потратить выигранные деньги на оплату счетов и путешествия.
1: Правильно, можно сказать путешествие тоже. И люди поймут. Хорошо.
0: Это были новости на радио Чипыльдук.
1: На радио Чипыльдук.
0: Чипыльдук. Это были новости на радио Чипыльдук.
1: Хорошо.
0: В студии была Маргарита Козлова. Всего вам
1: доброго.
0: В студии
1: была Маргарита Козлова, еще раз.
0: В студии была Маргарита Козлова. Всего вам доброго.
1: Доброго. Ну, ударение же логичное, когда говорят добровольцы. Поэтому всего вам доброго.
0: Всего вам доброго.
1: Да.
0: А наш эфир продолжит...
1: Ну, вот все-таки мы не поняли фамилию. Более внятно нужно сказать. В студии была. И вот ваше имя и фамилию скажите.
0: Маргарита Козлова.
1: Вот. Так люди запомнят вас. А наш эфир?
0: Наш эфир продолжит музыкальная программа.
1: Вот. Вот хорошо. И у людей уже и настроение есть, и информацию полезную они почерпнули.
2: Quick News на радио Чипыльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

Минуту внимания, дорогие друзья. Информируем вас, что идет сбор средств на поддержку проекта «Радио Чиппельдук», его творческих сил и технической основы. Но основное в нем – это еще и вы сами. И вместе вы тоже сила. Поддержите «Радио Чиппельдук» на ближайшие несколько месяцев. Кликните куда надо на сайте 4duk.ru. А можете кликнуть еще кого-нибудь из соседней комнаты, и он тоже, где надо, кликнет. И Чиппельдук будет жить и продолжать радовать нас с вами. Ждем вашей поддержки. Спасибо.

Thank you.

Чип-льдук. Шо говорите?

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Чиплдук. Радио Unlimited. С неограниченным.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Однажды я подслушал, как родители разговаривали о том, что у нас нет денег, чтобы оплатить счета за этот месяц. Я понял, как мне поступить. Я взял свою свинью-копилку и зарыл ее во дворе, чтобы они не могли ее найти.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: c'est la vie?
1: Устройства и механизмы народов мира. Часть 202.
2: Российская Федерация, 1991 год. Костромская область, село Большие Сычи. Конструктор-самоучка, лауреат премии журнала «Изобретатель» и рационализатор за август месяц того же года Ефрем Анисимович Белкин. Репортажная запись с испытательного полигона машино-тракторной станции. Изделие номер 1454. «Зверь-машина». Принцип действия устройства является эксклюзивным ноу-хау автора-конструктора.

Закончился час музыки для любителей ноты до. Наш эфир продолжит композиция для коллективного тушения горящей уличной урны шипучими напитками.

Thank you.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: Уважаемые слушатели, передаем фрагмент записи юбилейного прямого эфира телефонной конференции или аудиофлешмоба, состоявшегося 12 апреля 2016 года в день девятилетия радио Чипальдук. Итак, дорогие друзья, слышим себя с буферизацией, с отставанием на десятках и сотнях гаджетов. Радио Чипальдук выходит в пространство аудиофлешмоба
2: межгалактического.
1: Это такая толпа народа в конференции, которые в разных странах и городах сейчас слышат нас и могут нам отвечать, говорить, поздравлять. Так, значит, внимание, сейчас очень важная фича, так сказать, тестируется впервые. Мы зададим вопрос вам всем, сколько лет...
2: Какой-то ребенок подключился.
1: Да, сколько лет жить Чипальдуку? И каждый имеет право сказать один раз «ку-ку».
2: Давайте мы будем кричать все «ку-ку».
1: Мы ждем.

0: Ну, еще ку-ку, давайте. Что ж нам 4 года только накуковали, ребят? Пять лет. Аукцион такой идет. Кукушка, зибальдушка, сколько нам жить?
1: Сейчас еще накукуют.
0: Да?
2: Угорику,
0: ну там и ку есть, и ку тоже. Ну ладно, это такое типа 6,5. 6,5 лет нам накуковали.
3: Девчонки, подключайтесь.
0: Кукушки, чебульдушки.
3: Вон ку-ку, я слышал. 7!
0: Ирочкина, прокуковала нам или нет? Друзья, в общем, из 40 тысяч ежемесячных абонентов, от которых каждый мог один раз прокуковать, мы получили всего 7,5 ку-ку.
3: Давайте еще раз, есть возможность исправиться.
0: Позор вам и да. Кирдык нам. Позор.
3: Давайте еще раз, ну-ка соберитесь.
0: Вот еще ку-ку, 8,5. Это Федерико Феллини нам просто накуковал уже. 8,5 лет нам накуковали. А мы уже 9 прожили, и еще нам 8,5 лет,
3: ребята,
0: осталось
3: ку-куем,
0: жить.
3: Кукуем, кукуем.
1: Ку-ку.
0: 9,5. 10,5. У меня голос срывается уже от волнения. 11,5 лет. Друзья, пошла тепленькая. Будет жизнь. Перевалили за 10. 11,5 лет жизни. Кто больше? 11,5 ку-ку. Раз. 11 ку-ку с половиной, 2.
1: У кого-то телефон лежит, но он прокуковать, похоже, не может.
0: Прокуковал человек на форуме 12,5 лет. 12,5 лет жизни.
3: Ну что, это неплохой результат для радио Чипальду.
0: Значит, за 9 лет у нас добавилось 1413 городов, в которых нас слушают. Люди знают эту географию. Мы побили рекорды одновременного вещания в эфире. Наша база из штук превысила цифру 1000. Друзья,
3: из Костомуши.
0: 9 лет мы с вами протянули. Вот свои приветы прислали нам телефонограммами ведущие всех рубрик.
3: Друзья, но мы в таком в аудиобардаке, вот в этом безумном эксперименте, мы хотим самое главное передать нашу, понимаешь, любовь к вам. И надеемся, что это взаимно. Поэтому скоро мы уже из эфира удаляемся, чтобы не засорять.
0: Но вот все-таки прорывается к нам еще Юрка из Ивановска, да? Из Иванова. На форуме-то прокуковал. Значит, это 13,5 лет. Ку-ку, вот еще прошло ку-ку. Так, это значит 14,5 лет. Ну что, значит, тогда мы выходим из эфира и напоследок крикнем еще раз «Чип и Льдук».
3: Да здравствуй!
0: Мы скажем
3: да
0: «Поздравляем!» Здравствуй. Значит, приготовились. На 3-4 кричим «Чип и Льдук». 3-4! «Чип и Льдук!»
3: Кто халтурит? Кто не крикнул «Чип и Льдук»? Кто эти люди? Ну, еще раз!
1: Еще двое подключились.
3: Алексей, это наш борт-инженер.
0: Да.
3: Алексей, а сами-то можете крикнуть «Чип и Льдук»? Что ж вы халтурите? Ну-ка.
1: «Чип и Льдук».
3: Спасибо, так, с вами отлично. Все ясно. Друзья, давайте так. Кто не может «Чип и Льдук», кричит «Чипль». «Чипль!»
1: А это «Дук».
3: А кто хочет, тот дук.
0: Давайте, мальчики кричат «Чиполь»,
3: а девочки дук.
0: Кричат «Дук». Приготовились. 3-4.
1: Чиполь. Чиполь. Чиполь.
3: Девчонок, вообще
0: ну,
3: нет.
0: Дарья, где ваш
3: Дарья,
0: дук?
3: Дарья, ну вы одна, должны хоть дукнуть.
0: Кто-то дукнуть должен женским голосом. О! Еще раз, все, приготовились. Повторяем, если еще есть девчонок, хоть парочка, то девчонки кричат «Дук». Еще раз приготовились для чистоты эксперимента. Значит, 3-4. Поздравляем «Чиполь».
1: «Чиполь». «Чиполь».
3: «Дарья».
0: Ну, Дарья.
3: Ну, Дарья, ну что вы там? Не можете.
0: Она от всей женской аудитории отдувается своим дуком. Вот. Давайте поменяем.

0: давайте по-другому. Поменяем. Да.
1: Сейчас Дарья, вы кричите. Дарья кричит «Чиполь», а мужики кричат «Дук». На 3-4 Дарья кричит «Чиполь», пищит, я бы сказал, «Чиполь», а мужики грубо так, грозно, твердо «Дук». Ну и не важно, что не Дарья. А вы кто?
0: Дук, да нет, Чиполь надо. Дук поздно.
1: Мы сейчас поменяли концепт. Рокировались, сейчас наоборот. Девчонки будут кричать «Чиполь», а ребята будут кричать «Дук».
0: По команде, по команде. Внимание, приготовились девочки.
1: Девочки приготовились «Чиполь».
0: 3-4
1: Отлично.
0: Ну что, мы вас молодцы. Еще раз поздравляем с нами.
1: Ну все, друзья, значит, кто не спрятался, мы не виноваты.
2: До следующий раз продолжим.
1: Удачи,
0: ребята, спасибо, всем все, спасибо. Спасибо,
1: всех поздравляем спасибо с нашим с вами тоже. Почти юбилеем. Теперь
2: праздника
1: осталось
2: вам.
1: Дотянуть
2: праздником.
1: Спасибо, спасибо. До десятилетия теперь вышли на последний круг. Колокольчик зазвенел. Так что тема этого года – доживем до десятки, до десятилетия. Пока!
2: Все, до свидания. Пока-пока.

0: Если вы любите, а главное, умеете унавоживать свой приусадебный участок, для вас прозвучит следующая песня.
1: А наш предыдущий трек прозвучал для тех, кто любит в свободное время Вадима Валерьяновича.
2: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

один человек не стал бы вас слушать, если б не знал, что следом за вами говорить будет он. Эдгар Уотсон Хоу.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: Чипльдук. Радио Unlimited. Включи Чипльдукта. Войди в прямой эфир. Если у тебя Unlim, подсядь на Чипльстрим.
1: Обтянись с лучшими веб-джеями.
0: Music Stream Around the Clock. 24 часа в сутки. С флеш-скрин-сейвером 24 кадра в секунду.
1: Зацени концепт.
0: Плотный саунд. Хорошо темперированный эфир. Фанк, ска, регги, электропоп, лаунж, даунтемпо, нью-джаз.
1: Электроклэш, эйси-джаз, нью-фанк.
0: Электроника, альтернатива, глэм-рок. Шампанский микс веселящего газа в бездонном игристом музыкальном нон-стопе. Выбивает все пробки.
1: Даже в ушах.
0: Много музыки.
1: Мало болтовни.
0: Дук.
1: Чипльдук.
0: Смешит, но не взбалтывает. Синти-поп, лоу-фай, саундтрек, комеди, электросерф, авангард.
1: R&B, соул, гранж, брит-поп, этно, брэс-бэндс.
0: Музыкальное ноу-хау. Авторизованный формат от Саши Деминга.
1: Копирайтед.
0: Витализирующий, отвязный драйв и умеренно модерированный релакс. Swing and New Swing, Rock'n'Roll, Klezmer Rock, Post-Punk, Hip-Hop, Trip-Hop.
1: И даже старый добрый Hey-Hop.
0: Плюс Bossa Nova, Noise, Jazz, Avant-Garde.
1: Easy Listening, Gangster Rap,
0: Old School и Ambient. А также эксклюзивные авторские форматы Roundabout, Germata, Slim, Flow Bass, Creamy, Hang Loosey Cat, Middle Freeze,
1: B-Sound Flavor и PGP Over.
0: Познай новые стили. Чипльдук.
1: Музыкально-опознавательное радио.
0: Образуй Чипль комьюнити.
1: Чипльдук. Музыкально-образовательное радио.
0: Лучшие мут, пампаперы, гейм-инволверы и ток-тизеры класса DJ Digital. Music and Humor на мировом радио Чипльдук. Sound Invention.
1: Web Revolution.
0: Формат неограничен.
1: Беспредел достижимого.
0: Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.
1: Проверь сам. Чипльдук. Дабл-чек.
0: Если ты торчишь от Гумилёва и Шопенгауэра, от Пазолини и Джармуша, от Баксты Худа и Шнитки,
1: твое место здесь, на веб-портале Радио Чипльдук.
0: www.4duk.ru
1: и точка.
0: Собери и разгадай пазл плейлиста веб-радио Чипльдук. Никакого музыкального гарбиджа.
1: No music spam.
0: No junk pops. Don't taste the waste.
1: Test the best.
0: Бузу Баджу, United Future Organization, Air,
1: Caesar Sisters, The Lightning Seeds, Pinkertones,
0: Skiwi, Smash Mouth, The Lucky Lyson,
1: Frank Pop Ensemble, Leningrad Cowboys,
0: Divine Comedy, Fantastic Classic Machine, Hot Chip, Kinky,
1: Torpedo Boys,
0: Bartolomaus and Rubinstein, Kraken, Schmack, Белка and Стрелка, Pizzicato 5, Афромедуза, Mardi Gras BB, Ой Бабой.
1: Вставляет!
0: Классный, клевый суперсаундстрим онлайн от радио Чипльдук на интернет-орбите вокруг Земли.
1: Around the globe.
0: Вышел в эфир.
1: Пошел на ухо.
0: Круглосуточный музыкальный стрим.
1: Застримай, Чипльдук.
0: Инсталируй на свой десктоп клиента, поиграй в мьюзик-робота, собирай на своем харде лучшие треки, лупы, гэги и сквоши.
1: Рудлы и дриблы.
0: Поймай топовые муз-программы и мьюзик-споты. Тихая хрень. Час больного симфонического оркестра. Музыка толстых.
1: На радио тонких.
0: По нашим заявкам.
1: Час легкой тяжелой музыки.
0: Зеленый гуру.
1: Пою в мое отечество.
0: Программа «Б». Проснись и пой.
1: Душевный подъем.
0: Шумовка Безила Шумова. Хрип-шоу рычания ягнят с Киром Лимонадовым.
1: Лаборатория музыкальной аннигиляции с Энтони Березой и Сашей Копейкингом. Лаунж Сольфеджио с Вадиком Андреякой.
0: Чип-парад на супер-дуки. Музыкальный мальчишкинг и караоке по-английски. Не прощаясь.
1: Чипльдуки не для скуки.
0: Включи в свою аудио-мьюзик-френд-ленту Барри Адамсон, Бек Морриси, Алекс Гофер, Мсье Блуменберг, Нусрат Фатех Али Хан, Пол Анка,
1: Гуд Олдтаймеры, Пол Дюльдюляглы, Вадим Козин, Иван Козловский,
0: винтажные совьет-зонгмейкеры, Дэвид Тухманов, Никита Богословский,
1: Саша Пахмутова, Влад Шаинский,
0: а также хеви-классик-композеры и вау-мьюзик-скор-райтеры Вольф Эмми Моцарт, Фредди Шопен, Йоджи Штрафф, Рикки Вагнер, Моуди Мусоргский,
1: Пит Чайковский, Серж Рахманинов
0: и L.1 Megabit Hoven.
1: Навьё! Жесть!
0: Чипльдук! Калча-шок?
1: No way! Это калча-глюк!
0: Каждый клик – фанни-бзик!
1: Тотал прикол!
0: На PC и на Mac, Windows Media и флеш-плеерах в QuickTime.
1: И не только.
0: Купи себе high-end.
1: И слушай наш Hi-Fi через свой Wi-Fi.
0: Чипльдук – твой мега-пауэр PlayStation в мире веб-музыки и интернет-тейнмента. дорогая игрушка.
1: Подвигай свой виртуальный джойстик в детском мире взрослых игрушек.
0: Ньютаймер Чипльдук всегда на вахте.
1: От совка до звонка.
0: Эксклюзивный музыкальный лейбл Чипльдук класса премиум Pro Peel. Наклей себе наш стикер.
1: Ударь фейсом об лейбл.
0: Поспеши.
1: Fun Limited.
0: Фан
1: или профан.
0: Релакс, и ты свободен.
1: Кто знает, тот отдыхает.
0: Тот нас не хает. Это я так для себя. Чипльдук. Все, что вы давно хотели скачать,
1: но боялись включить.
0: Тотальный фулинг, фейкинг и кидинг. От даунтемпа
1: до апстёбинга.
0: Винтажное глобальное веб-радио. Полный чипльдук.
1: Чипльдец.
2: А кто слушал, молодец.
3: Мы передавали анонс музыкальных программ веб-радио «Чипльдук» на октябрь месяц 2020 года. А сейчас немножко музыки.

Музыку, которая сейчас прозвучит в эфире радио Чипыльдук, нужно слушать обязательно в носках из собачьей шерсти с блендером в руках во время приготовления коктейля «Мохито».

Чипльдук. А смысл?

0: Новостью дня у радио Чипльдук.
1: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
2: Россиянами в ближайшие 3 года не придется задумываться о теме, стоит ли их продавать большая и дорогих квартирами и перебираться в более скромных жильем. Вчера глава Минэкономразвития заявила, что рыночных налогу на квартира может быть введена лишь после 3 года. Французских скоростное поездом установило новых мировым рекордами скоростью, разогнавшееся до отметку 574,8 км в часов. Оно сумело сделать этим на так называемый специально подготовленный участок скоростными трассой к востокам от Парижа. Достижения зарегистрированными представитель власть. Прежних рекорда в 515,3 км в часы была установлен других поезду в 1990-х год. Об этом сообщало Интерфаксу.
1: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка» и новостях. И снова звучала немножко она музыкой об радио «Чипльдук».

Дорогие слушатели, напоминаем, что вы можете в меру ваших возможностей снова, а кто-то из новичков может быть и впервые, поддержать радио Чипальдук на следующее полугодие, которое не за горами. Это было бы, как всегда, очень кстати. Поддержите наш с вами Чипальдук. Мы без вас никуда. А с вами всегда. Зайдите на стартовую страницу сайта, там все понятно. Мы очень ценим ваш вклад в дело всемирного очипальдучивания. Поддержите процесс. Ждем. Информация на сайте 4duk.ru.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: каждому, кто мечтает однажды утром проснуться знаменитым, полезно помнить, что...
1: Что перед этим нужно очень долго не досыпать. Задумайся.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, просто Сашка отправил с айфона. Ничего себе, просто Сашка с айфоном. Руслан Марьин, он еще.
4: Непонятная ситуация.
5: Алло.
3: А можно нам просто Сашку?
5: Минуточку?
3: Да.
5: Пофиг, конечно, там... можно.
3: Да, это просто Сашка или не просто?
4: Но минуточка еще не прошла.
5: Это просто Сашка.
3: Просто Сашка.
5: Ребята, я вас узнал.
3: А мы просто ребята, такие простые парни, такие просто Асахи Лорен. Мы радио Чапельдук, просто
5: радио. Очень приятно, ребят. Здравствуйте.
3: Ну что, поделываете там?
5: Да вот, стою, жду машинку. На работу собрался поехать.
4: Не поздновато?
5: Да нет, я в ночь работаю.
3: Ночное, как там у Ильфа было.
5: Да.
3: Одел исподнее, поел тельное и поехал в ночное.
4: Что ночное? Не сторож, надеюсь?
5: Да нет, конечно, администратор системный.
4: Ага.
3: Ну, это, конечно, круглосуточная загрузка.
5: Ну да.
3: Систему, в общем, он контролирует.
4: Сколько людей подсадили на Чапельдук?
5: О, человек 10 точно. Сейчас конкретных, которых...
4: Записываем, друг, 10.
3: 10, так, ставим
4: ну,
3: птичку.
4: Это
3: первая категория, это низшая категория.
4: Да, это вы попадаете в категорию С, к сожалению.
3: Начинающих друзей Чапельдука.
4: Ну, подожди, может быть, надо... А когда вы начали сами слушать? Потому что если вы начали слушать 2 недели назад, то это более-менее хороший.
3: А может, час назад и 10
5: человек?
3: Ну,
5: месяца 3 назад.
4: Ну да, это все равно
3: С. Человек за 3 месяца, 3 человека в месяц. Значит, по полчеловека где-то в неделю он подсаживал.
4: Нет, С, Андрюш, это нечего говорить, это категория С.
3: Категория С, да.
4: Так, ну, в этом случае, скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то возможность у вас, остались ли неохваченные какие-то ваши друзья?
3: Не подсаживали.
4: Да, потенциально, которые могли бы присоединиться к многомиллиардной армии радиослушателей радио Чапельдук по всей планете.
3: Да что там?
5: Да, есть такие, но мы над ними работаем уже.
3: Он же системный администратор по всей Солнечной системе.
4: У вас же есть целая система какая-то. А как вы подсаживаете? Что за система? Расскажите.
5: Я просто им включаю, и они кайфуют.
4: А были ли случаи, когда вы включаете, не кайфуют, а вы включаете, рассказываете, они кайфуют? Или вот это очень короткая цепочка? Включили, кайфуют?
5: Не, ну иногда сопротивляются, но я работаю над этим.
4: Ну да ладно. Хорошо, значит, вы не обиделись, что категория С у нас?
5: Ну так, немножко, но я исправлюсь, обещаю.
3: Сейчас, Саш, а вы ждете машину какую? Поливальную, пожарную, какую-то
5: маршрутку.
3: Специализированную?
4: Маршрутку.
3: Маршрутку.
4: Да. А это вы где-то в удаленном доступе до метро поедете? Выхино, допустим, да, или как?
5: Нет, я в Санкт-Петербурге.
4: А,
5: мне
4: до
5: ехать
4: вам
5: на маршрутке
4: далеко,
5: 20
4: да,
5: минут.
3: Может быть, на катере по каналам как-то можно
4: сейчас
3: добираться?
4: Ну,
3: еще...
4: Скажите, а вы можете сейчас в маршрутке кого-то подсадить на Чапельдук?
5: Блин, я попробую, обещать не буду.
3: То есть у вас на айфоне же прослушивается, правильно?
5: Конечно.
3: Ну, вот правильно.
4: Давайте тогда мы в следующий раз вам перезвоним и узнаем данные. Если вы запишете, можете просто какую-то информацию об этом человеке.
5: Хорошо, обязательно.
3: Может быть, у него сохранился пейджер, потому что нас уже на пейджере можно было слушать еще с 90-х годов. Вот. Ну, как мы-то слушаем еще на ламповых генераторах. У нас такие большие гетеродиновые приемники.
4: Вы, главное, водителя не подсаживайте, потому что тут палка о двух концах. С одной стороны, может слишком понравиться, а с другой стороны, он может других подсадить.
3: Если он включит радио внутрь в салон, то никто не выйдет. Будут кататься по кольцу. Есть в Петербурге кольцо вокруг города, ведь, да?
5: Да, есть.
3: Вот, сделали. И, значит, по кольцу так накручиваете под Чапельдук, все.
4: Ну, Александр, было приятно. Категория С, поверьте, не самая плохая, потому что есть категория у нас и Ю, и есть...
3: Кто-то
4: разные,
3: подсадил
4: да.
3: вообще 0,07 человека на Чапельдук да, за 4 года. Это
4: да,
3: вообще мизер.
4: Они просто будут отключаться от числа, из числа респондентов. А вам удачной поездки.
3: Вот такой он просто.
5: Спасибо,
3: Сашка,
5: ребята,
3: из просто Петербурга.
4: Саш, будем ждать от вас новых респондентов, новых
3: подсадных
4: уток и Чапельдуков.
3: А, кстати, дак по-английски ведь утка, да?
4: Ну, вроде как.
3: Значит,
4: да.
3: Подсадные дуки,
4: дуков,
3: даки.
4: Даков.
3: Ну, ладно.
4: Все, пока.
3: Хорошего
5: всего
3: вечера,
5: счастливо,
3: настроения и вообще. Пока.
5: Спасибо. Удачи.
3: Так, ну мы, по-моему, поговорили, сказали больше слов, чем сам Сашка.
4: Ну, зато Сашка нам подал идею новой рубрики
3: категории.
4: Новой категории,
3: слушателей,
4: да.
3: Слушателей, да. Не, ну ты говоришь, там только А, Б, С, да, да, Ю, Я. То есть это всего 33 категории, а у нас их, извини, 1400. Там подгруппы идут еще. Там не, китайский алфавит еще идет.
4: Задача
3: корейский.
4: Была, задача была одна, чтобы человек понял, что если он кому-то расскажет про Чипальдук, и это количество людей будет достаточно весомым,
3: то он поднимается по лестнице рейтинга в категорию наших самых любимых фаворитов. И за это он что может?
4: Да, просто...
3: Продолжать подсаживать еще больше слушателей.
4: Ну, просто интересная тема. А сколько вы народу подсадили на Чипальдук?
3: В общем, тут нашу беседу микшером плавно режиссер выводит на нет и запускает музыку, а мы продолжаем.

0: go to number one.
1: Чиппельдук. Старое, доброе интернет-радио.

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Аркадий Марчеленис. Программа «Встреча с интересными людьми». И сегодня у нас вновь в гостях доцент кафедры философских наук, главный эксперт отдела системных исследований университетского универсального профиля Виктор Евгеньевич Самохин. Виктор Евгеньевич, ну что ж, на дворе у нас сейчас погода меняется, и, конечно, да. Первый конкретный вопрос: будет ли завтра дождь, потому как у нас многие сейчас ездят на самокатах, и, конечно же, погода имеет колоссальное значение.
3: Отвечу так. Вы знаете, вот видите ли, основными приоритетами для нас, вот для нашего института, является комфортное состояние граждан, жителей города. Мы над этим работаем и стараемся удовлетворять все их потребности, вопросы. И я думаю, что граждане будут довольны. Все будет нормально.
2: Ну, то есть дождя не будет завтра.
3: Ну, вы знаете, тут такая ситуация. Дело в том, что при конденсации паров в верхних слоях атмосферы, при охлаждении, естественно, возникают капельные такие образования.
2: Да,
3: они
2: иногда
3: могут выпадать на землю. В этом и заключается, в общем, феномен
2: дождя.
3: Ну,
2: вот если говорить про завтрашний день, вот завтра все-таки будет дождь?
3: Ну, дело в том, что я неоднократно рассказывал в своих выступлениях о новейшем оборудовании, поступившем к нам, с помощью которого мы определяем, будут ли осадки, какая
2: погода и так
3: далее. И
2: что показывает оборудование на завтра?
3: Дело в том, что в концепции, разработанной нашим главным институтом, указано так, что вот при наличии конденсата, возможно, выпадение, возможно, какие-то погодные отклонения, разные вещи.
2: Точно непонятно в результате, если так.
3: Мне казалось, что я как бы ответил на ваш вопрос.
2: Ну да, может быть, а может и не быть. Ну что ж.
3: Не знаю, да, вот так.
2: Огромное
3: это, да.
2: Спасибо. Виктор Евгеньевич Самохин был у нас в гостях, главный эксперт. И хочется пожелать всего самого хорошего. Ну и до новых встреч в наших следующих эфирах.
3: Да, вы знаете, тут я как-то не совсем вас понимаю. Дело в том, что вы сами сказали, что вы хотели конкретнее, понимаете?
2: Мы
3: если
2: говорили
3: вы хотите
2: про дождь,
3: конкретнее, да. То что значит, вот вы желаете мне всего самого хорошего? Вот конкретнее чего мне желаете?
2: Что желают обычно? Что человек сам себе желает? Здоровье, наверное.
3: Это, понимаете, здоровье каких-то вещь относительная. То есть давайте конкретнее тогда. Какого здоровья? Здоровье чего?
2: Сколько вам лет вот сейчас?
3: Ну, мне 64.
2: Если вам 64, значит, чтобы у вас там, я не знаю, хорошо, давление, наверное.
3: Хорошо, печени моей здоровья вы желаете?
2: Да, конечно,
3: хорошо.
2: Печень зависит от того, да. Я желаю.
3: Сердце желаете
2: здоровья?
3: Да,
2: конечно,
3: кишечнику?
2: Кишечник, это тоже хорошо, ЖКТ. Да.
3: Почки?
2: Да.
3: Желаю здоровья.
2: Желаю здоровья.
3: Это хотя бы конкретнее, да. Вот, кровь. Давайте с кровью разберемся. Гемоглобин какой вот мне желаете?
2: Я хочу вам пожелать высокого гемоглобина.
3: Высокого гемоглобина. Так
2: высокого
3: и желайте, понимаете?
2: Ясно.
3: А то просто вот здоровье. Конкретнее надо. Билирубин какой? АЛАТ, АСАТ, вот креатин, киназа, вот эти все показатели какие.
2: Я не знаю. Хотелось, чтобы у вас суставы вот ваши...
3: Да, хорошо,
2: у вас нету каких-то проблем с суставами?
3: Хорошо, что вы пожелали, потому что...
2: Это важно. Опорный аппарат.
3: Да, и большой пальцы вот здесь какие-то, видимо, износ.
2: Наверное,
3: это вы не желаете. Мне приятно, когда желают конкретно, чтобы у меня не болел,
2: допустим,
3: поясница, суставы.
2: Желаю, чтобы у вас поясница в хорошем состоянии
3: хорошо,
2: была.
3: Хорошо, да, она, кстати, более-менее, да.
2: Вот
3: хорошо, что вы пожелали. Теперь вот зубы. Начнем с коренных верхних.
2: Хорошо.
3: Как? Вот коренные верхние как?
2: Желаю, чтобы... Они у вас есть вообще?
3: Есть.
2: Да я желаю, чтобы не было даже кариеса.
3: Хорошо.
2: В целом у вас наследственность какая?
3: В целом, такая на четверочку.
2: На четверочку. Плюсом, значит, да. Желаю, чтобы, вы как можно меньше тратили денег
3: хорошо.
2: На зубных врачей, потому что сейчас это не дешевое удовольствие.
3: Хорошо. Вот видите, когда конкретно же можно пожелать, не просто здоровья, более-менее с этим разобрались. Далее, еще чего желаете?
2: А, еще чего желаете?
3: Счастья, успехов, может быть, каких-то.
2: Да, семья у вас есть?
3: Да.
2: Я желаю, чтобы, невзирая на все невзгоды, семья была для вас опорой. Вы сколько с женой живете уже лет?
3: 14 лет.
2: 14 лет, пускай будут серебряные и другие различные свадьбы, дети, чтобы
3: детей,
2: у вас...
3: Сколько детей еще нужно мне?
2: Сколько
3: детей?
2: Есть у вас?
3: Трое.
2: Трое, нет, ну, наверное, хватит. Как вы сами считаете? Я могу пожелать еще одного ребенка, если
3: пожелайте.
2: Хотите. Давайте
3: хорошо.
2: Вот еще одного ребенка.
3: Пускай. Хорошо, так.
2: Эх, прям еще.
3: Творческих успехов вы желаете?
2: Творческих, наверное, нет. А зачем вам?
3: Ну, просто мне хотелось бы, вот когда желаю творческих успехов, каких? Концертов, если концертов, например,
2: да
3: где?
2: Да нет, я не знаю.
3: Сколько зрителей?
2: Зрителей? А вы выступаете, продолжаете выступать?
3: Да, я выступаю.
2: А,
3: да, да.
2: Так, тогда, конечно, я вам желаю, чтобы вы...
3: Какие
2: чтобы
3: презентации, лекции,
2: чтобы вы были
3: да, вот
2: понятым,
3: этим.
2: Чтобы оплата была хорошая.
3: Денег, вот, допустим, да.
2: Да.
3: Каких? В какой валюте?
2: В какой валюте? Ну, в рублях, я думаю. А какие? А вы где их тратите?
3: В рублях, хорошо,
2: вы
3: понятно.
2: Вы здесь тратите?
3: Сколько?
2: Будете?
3: Здесь, да? Здесь.
2: Ну, сколько? А сколько вы выступаете по времени?
3: Ну, где-то 1:40.
2: 1:40, ну, хотя бы тогда 1030, чтобы...
3: Хорошо.
2: Это
3: видите,
2: хорошо?
3: Конкретно можно же пожелать? Потому что вы тоже еще вот счастье вы желаете. Как, вот, допустим,
2: я
3: счастье.
2: Я согласен, что нужно конкретизировать.
3: Конкретизировать. Время маловато было. Я терпеть не могу сам общих фраз и банальностей, понимаете? Поэтому нужно всегда
2: понимаю.
3: Конкретно
2: я хочу,
3: вот
2: а может
3: вот.
2: Быть, если я вам пожелаю всего, чего вы сами себе желаете?
3: Пожелаете.
2: Может быть, это будет конкретно?
3: Может, тогда сами я дадите? Должен буду вам ответить, и это займет некоторое время.
2: Ну, ответьте, что вы сами себе.
3: Того, что
2: вот
3: я сам.
2: Вы себе желаете
3: желал.
2: Чего?
3: Вы знаете, здесь у нас сколько времени сейчас в программе?
2: Ну, я у нас есть еще программа, мы все равно уже вышли из норматива.
3: Вы знаете, давайте отдельно я к вам приду, и
2: да.
3: Это будет, вы мне зададите только один вопрос.
2: Вот этот
3: тогда.
2: Вот, что вы сами себе желаете?
3: Да, давайте, это будет как хорошо. Продолжение вот нашего прощания. То
2: хорошо.
3: Есть будем считать, что мы сегодня только начали прощаться,
2: да.
3: Вы мне что-то начали желать, а продолжение
2: вы
3: мы закончим программу
2: в следующий
3: раз
2: правильно?
3: Конкретно уже, да. Потому что действительно нам нужно как-то конкретнее быть.
2: Нет, я с вами согласен, да, тогда
3: да.
2: Мы приглашаем вас снова через неделю.
3: Через неделю. Во сколько?
2: Во сколько? Так, сейчас я должен связаться. Давайте, давайте утром. В
3: хорошо,
2: 9 утра.
3: Утром,
2: хорошо?
3: В 9 ровно,
2: утра.
3: Хорошо,
2: в 9 да, ровно. 9, будете здесь?
3: Да, да, хорошо.
2: Машину заказывать вам?
3: Заказывать.
2: Хорошо.
3: Закажите
2: а тогда,
3: машину.
2: Значит, заказываем
3: спросите,
2: машину.
3: Спросите, какой класс машины, средний там или мини там и так
2: какую
3: далее.
2: Какую вам машину? Какую? Нормально будет, если эконом-класс?
3: Эконом.
2: Или вам лучше...
3: Давайте эконом. Хорошо.
2: Давайте эконом. Давайте эконом.
3: Упростите
2: хорошо.
3: Задачу.
2: Потому что
3: да.
2: Просто не было
3: да.
2: Заранее спланировано.
3: Да, хорошо. Водитель, какой водитель будет?
2: Ну, какой мужчина?
3: Мужчина или женщина?
2: Ну, какой вам нужен водитель?
3: Пусть будет мужчина.
2: Ну, хорошо,
3: хорошо,
2: конечно, мужчина. Давайте
3: мужчина. Но я его пойму, мы будем общаться как бы...
2: Да,
3: понятно.
2: Хорошо.
3: Окей, хорошо.
2: Вот. Так что я думаю, что через
3: да,
2: неделю
3: да.
2: Мы уже как-то так сможем спокойно обсудить,
3: хорошо,
2: что
3: да.
2: Же вы сами себе желаете.
3: Желаете, да.
2: Дорогие друзья, все, да. Интересная была у нас сегодня встреча с Виктором Евгеньевичем Самохиным. Уже да. Не первая и, как мы выяснили, не последняя.
3: Да.
2: Через неделю мы встретимся.
3: Но... И, кстати, Аркадий, не знаю вашего отчества до сих пор, понимаете?
2: Аркадий...
3: А получается не конкретно. Вот
2: Аркадий Иванович Марчулин.
3: Аркадий Иванович.
2: Да.
3: Все, до встречи.
2: Всего
3: Аркадий
2: доброго.
3: Иванович, да. Всего доброго.

0: talking on your phones.
1: Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

здравствует Чип и Дейл. Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио. Ура!

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

Данная композиция прозвучала для сменных экипажей аэросаней «Кировец» на трассе Абакан-Тайшет. Продолжаем музыкальную программу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Картинка.
1: А вот еще был случай. Давным-давно это было. Сошлись как-то раз, нос к носу, в рукопашном бою два толстых генерала. Схватили друг дружку за грудки, толкались-толкались, пыхтели-пыхтели, топтались-топтались. Потом плюнули, отдали друг другу честь на брудершафт, расцеловались, да и разошлись со своими армиями в разные страны.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: там жрете, чипыльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Руку на утреннем пульсе транспортных артерий города держат постоянные ведущие рубрики Игорь и Антон.
1: Трафик-контроль.
2: Ну что ж, дорогие друзья, в Москве новое утро буднего дня. Это значит, что подошло время проинформировать вас о состоянии движения на улицах Москвы. Слово нашему специальному корреспонденту Антону Шубникову.
3: Алло, алло, Игорь, как вы меня слышите?
2: Антон, я вас замечательно слышу. Начинайте свой репортаж.
3: Алло, Игорь, я сейчас нахожусь на Кутузовском проспекте.
2: Антон, а почему там так тихо?
3: Игорь, об этом чуть позже. Итак, сегодня здесь в скромной торжественной обстановке был открыт первый в мире монумент «Триумфальная пробка». Монумент выполнен из бронзы, натуральную величину и имеет размер 7 километров.
2: 7 километров? Я не ошибся?
3: Не ошиблись, Игорь, именно 7. Автор грандиозного сооружения, известный скульптор Церетели, безвозмездно подарил его благодарным жителям нашего города. Выполненный в неоклассическом стиле монумент представляет собой точное воспроизведение реальной автомобильной пробки, которая произошла на Кутузовском проспекте 17 июня 2001 года.
2: Поразительно, но все-таки почему же так тихо?
3: Видите ли, Игорь, дело в том, что триумфальная пробка, похоже, окончательно перекрыла все движение на Кутузовском проспекте.
2: А что же делать водителям, Антон?
3: Ждать, Игорь, ждать! Уже начато строительство объездной кольцевой дороги, так называемого Первого Зурабовского кольца. Кстати, автор монумента обещал не останавливаться на достигнутом и подарить городу еще несколько монументальных пробок. В ближайших планах скульптора пробка на Большом каменном мосту или так называемая Большая каменная пробка.
2: Ну что ж, Антон, очень приятно, что Москва в очередной раз украсилась новой монументальной композицией. До скорой встречи на Большом каменном мосту в Большой каменной пробке. Всего доброго!

0: сторону.
1: Прозвучал один из треков, принимавших участие в тендере на лучшую заставку к ежегодному конкурсу «Монстры российской кройки и шитья». Ну а продолжает нашу музыкальную программу песня для тех, кто в очередной раз забыл снять бахилы.

0: На радио Чапльдук старые новости всегда актуальны.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чапльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: Родственницу Барака Обаме дала право на проживание в Америке. Зейтуни Аньянга приходилась президента тетю, она единокровную сестру отцом Обаму. Почти всему свою жизнью проживет в Найроби, где работать программистом. Ее принять решением уехала из Кении, где ее, как представителем третья по численности страной народностью, Луо, находится под угрозой. Информировать агентством. 17 мая президента российским футбольную союз Сергея Фурсенко объявляла о заключении контракта с голландской специалисте Дикой Адвокатах, который в ближайших 2 года есть главному тренеру сборную нашей страной. Адвокатам расторгнуть соглашением с национальной командой Бельгию сменится на эту постом своя соотечественника Гусей Хидинга. Написать корреспондентах.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка» и новостях. И снова звучало немножко на музыкой об радио Чапльдук.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21:21. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я верю в то, что мы должны сделать мир счастливым для наших детей, но не для детей наших детей, поскольку дети не должны заниматься сексом.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Дорогие и верные наши слушатели, поддержите радио Чипальдук на следующее полугодие. И радио Чипальдук продолжит свой полет в эфире на околоземной интернет-орбите. Взлет со стартового космодрома 4duk.ru.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте.
3: Или даже вечер.
2: Да, в принципе вечер.
4: Ну, у вас вечер, а у нас
2: да.
3: Мы в какой город попали, извините? В Омск. Беспокоит вас радио Чипыльдук.
2: Очень рад.
4: А вы как будто прямо ждали.
2: Ну, да. Я, как говорится, надеялся, верил.
4: Сибирскую корону. Сибирская корона чувствуется там, да, у вас?
2: Хороший микрофон, да.
4: Да, у нас хороший микрофон, да. А у вас сибирская корона.
2: Вы нет, это находитесь? Стакан из сибирской короны, но на самом деле это не сибирская корона. Мы в кафешке.
3: А, хорошо. А вас беспокоит программа «По нашим заявкам». Вам
2: что-нибудь
3: правила, да?
2: Нет, первый раз слышу. Нет.
3: Ну, ведущие, то есть мы звонят слушателям, то есть вам,
2: да.
3: И заказывают музыку.
2: Ага,
3: то есть это наши заявки, а вы их выполняете.
2: Крутодень.
4: Она самая. И вот сегодня...
3: Подождите, подождите. А у вас есть из чего музыку-то
2: извлечь? Не совсем.
3: Может, какая-то группа там уже собирается поиграть в этом кафе? Или есть какая-то система акустическая?
2: Разве что по столу барабанить.
3: По столу?
4: А может быть, в телефоне у кого-то что-то? Находится.
2: В телефоне?
4: Ну да, MP3 закачано.
2: Ну есть там пара штучек. Ну просто оно, наверное, там отвалится. Связь-то отвалится. Понимаете?
3: Так, а если выйти куда-то за углом, не стоят уличные музыканты, не доносятся из окна раскрытого?
2: Выйти от сибирской короны, от теплой кафешки, а на улице дождь у нас идет, между прочим.
3: Дождь идет.
2: Да, где мое?
4: А может, вы об обстановке там вокруг расскажете пару слов?
2: Обычное кафе, столики, люди сидят, пьют пиво, там, не знаю, общаются. Да. Кто-то, говорит, сигару курит. Кто-то ногой качает, кто-то яблоко ест, в окно смотрит.
3: Ну, просто атмосфера английского клуба. Очень необычно для пивного кафе, пивного ресторана.
2: Погодите, а давайте я громкую связь сделаю. Да, сделаю громкую связь, ага.
3: Ну, давайте.
4: Андрей и Кирилл у микрофона. Программа «По нашим заявкам». И вот мы, ведущие этой передачи, желаем, чтобы участники на том конце провода в городе Омск исполнили что-нибудь для нас. Для ведущих программы. С большим удовольствием.
2: Мы рады вам помочь. Мы можем вам сыграть полет Валькирии, если вас устроим.
3: Ну, давайте Валькирии.
2: А, я на встрече попал. Сейчас поставить, что делать. А мы будем посылать. Город. Нет, вчера... Там
3: в программе «По нашим заявкам» на радио Чипыльдук из города Омска от Юрия и его друзей звучит с мобильного телефона «Полет Валькирии». Эксклюзивное качество звука только на радио Чипыльдук. Замечательный аккорд, так сказать, завершающий финальный нашего общения.
2: Нам тоже очень понравилось.
3: Вот всегда так. Счастливо провести остаток дня. И до новых встреч. Счастливо.
2: Да, пока.

0: Тем, кто недавно открыл для себя пемзу в качестве средства для стирания граней между мужчиной и женщиной, как вы догадались, был посвящен предыдущий трек.
1: Ну а теперь музыка для пожилых

В этой жизни необходимы лишь невежество и самоуверенность. И успех вам обеспечен. Марк Твен.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не догадался.

0: Психологический практикум.
1: Тренировка наблюдательности и умение мыслить логически.
2: Внимание! Прослушайте первые несколько тактов из фортепианной сонаты «Апассионата» Людвига ван Бетховена в исполнении пианиста Владимира Горовица.
3: А теперь прослушайте этот же фрагмент этого же музыкального произведения в исполнении Святослава Рихтера, другого пианиста –

0: наше задание. Сравните эти два музыкальных отрывка одного и того же музыкального произведения в исполнении двух разных музыкальных пианистов и найдите 10 отличий.
1: Повторяем. Найдите 10 отличий.
0: Вот как звучит начало апассионаты Людвига Бетховена в интерпретации пианиста Владимира Горовица.
1: А вот так звучит этот же отрывок по версии Святослава Рихтера, совершенно другого пианиста.
0: Итак,
1: и
0: а сейчас для упрощения задания прослушайте оба исполнения одного и того же музыкального отрывка в более развернутом виде одновременно в стереофоническом звучании.
1: При этом из левой колонки будет звучать пианист Святослав Рихтер,
0: а из правой – пианист Владимир Горовиц.

0: Итак, ждем правильных ответов от наших внимательных и пытливых радиослушателей.
1: Наша подсказка. Обратите внимание, что музыкальный пианист в правой колонке закончил свое исполнение раньше, чем музыкальный пианист в левой колонке.
0: А не наоборот.
1: Первому из наших радиослушателей, нашедшему 10 отличий, будет вручен наш приз – кухонный турбоблендер фирмы «Биби Макс» с автографом популярного немецкого композитора Людвига Бетховена.
2: Вы слушали познавательную рубрику «Психологический практикум».
3: До новых встреч!

0: Boy, we got straight next Wednesday night.
1: Nice big round of applause for you, Mr. Spain.
2: Nice big man.
1: Nice big man, yes, indeed. You happy?
2: Very happy.
3: После тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Ночное вещание на радио Чиплдук.
1: В эфире наша рубрика «Ночное вещание».

0: Дорогие слушатели, сегодня мы отходим ко сну под перечень различных пород собак. Эти четвероногие друзья человека внушают нам чувство защищенности, надежности, доброты, дружелюбия и ласки. Поэтому надеемся, что вызванные их наименованиями эмоции будут способны...
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.
2: Американский стаффордширский терьер. Доберман. Тибетский мастиф. Лабрадор ретривер. Алабай. Акита ину. Бультерьер. Ротвейлер. Йоркширский терьер. Самоедская собака. Французский бульдог. Ньюфаундленд. Чихуахуа. Американский питбультерьер. Мопс. Немецкая овчарка. Бордер колли. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Сибирский хаски. Русский той. Бишон фризе. Английский кокер спаниель. Бернский зененхунд. Чау-чау. Аляскинский маламут. Левретка. Шицу.
0: Золотистый. Напоминаю, что сегодня вы погружаетесь в приятный и глубокий сон под перечень различных пород собак. Избранная часть первая.
2: Шарпей. Такса. Пекинес. Карликовый пинчер. Цвергшнауцер. Австралийская овчарка. Далматин. Пудель. Сен-Бернар. Бассет-хаунд. Русская псовая борзая. Английский мастиф. Эрдель-терьер. Китайская хохлатая собака. Кавказская овчарка. Ризеншнауцер. Русский охотничий спаниель. Мальтийская болонка. Пражский крысарик. Афганская борзая. Родезийский риджбек. Бурбуль. Фараонова собака. Бивер йоркширский терьер. Пойнтер. Леон Бергер. Уиппет. Аляскинский кликай. Аргентинский дог. Бедлингтон терьер. Австралийский келпи. Русская гончая. Грёнендаль. Кузьминская... Куньминская овчарка. Артезиана нормандский бассет.
0: Напоминаем вам, что сегодня вы погружаетесь в приятный и глубокий
2: американский кокер-спаниель. Ирландский волкодав.
0: Напоминаем, что сегодня
2: западносибирская лайка.
0: Напоминаем, что сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» вы
2: жесткошерстный фокстерьер. Венгерская жесткошерстная выжла. Балашихинская дворняга.
0: Надеемся, что названия любимых пород наших четвероногих друзей помогли вам уснуть глубоким, оздоравливающим сном. И вскоре, в положенное время, вы проснетесь бодрыми и посвежевшими. А окружающие также почувствуют от вас тепло, доброту, беззаботную игривость и веселое дружелюбие. До новых встреч в рубрике «В помощь засыпающим».

Май пиням янгаринки, пиням харкасунки, пахарин мирипучка не видай, паралявам винту лявам, парища куспай.

0: Не лишнее было бы напомнить, что самый длинный в мире поезд вышел 16 апреля 1982 года из Лондона в Париж и состоял из 32 018 вагонов.
1: Длина этого состава была такова, что когда пассажиры первых вагонов уже выходили на перроне вокзала в Париже,
0: пассажиры последних вагонов еще заканчивали посадку на платформе вокзала в Лондоне.
1: Задумайся.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире программа «Встреча с интересным человеком». И сегодня этот выпуск вместо Аркадия Марчулёниса проведу я, Сергей Здрычёв. Сегодня у нас в гостях очень необычный человек, гость, должность которого, так сказать, занятие очень необычно даже звучит. У нас в гостях Ермолай Балыков. Ермолай, да. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: И, насколько я понял, вы числитесь как, называетесь как первый вице-скример Гордумы.
3: Да, все
2: вице-скример.
3: Правильно.
2: Объясните, что это такое?
3: Ну, скрим – это от слова скримить, ну, то есть, да, английское слово крик.
2: Крик, да, крик-вопль, да.
3: Да, то есть это такой способ... наиболее, если так можно выразиться, экстремально, а с другой стороны обескураживающе достучаться, докричаться, доказать свое мнение и, что
2: донести
3: самое важное,
2: какой-то
3: быть
2: мысль,
3: услышанным. Вот сейчас же говорят очень часто, я вас услышал. И вот чтобы быть услышанным,
2: прекрасно.
3: Не все хорошо слышат, не все внимательны. Но если на повышенных тонах идет разговор, особенно когда нужно принять какое-то важное решение, то вот такой способ скрима наиболее действенный просто.
2: Достучаться, докричаться, да.
3: Да.
2: Замечательно. И вот я не очень представляю, как это происходит. То есть вот идет заседание, да, присутствуют депутаты, какие-то, так сказать, обсуждения, голосования, и вот какой-то вопрос, какой вот, например, в последнее время был актуальный, где вам пришлось помочь, что
3: да,
2: ли,
3: очень
2: да?
3: много таких было вопросов.
2: Просто ну вот, если, например, вопрос... пенсионный вопрос затрагивался, да?
3: Да, ну не решается. Решается вопрос, если мы видим, что депутаты как-то ведут себя, знаете, как сейчас же, есть на что отвлечься.
2: Да. Вот. Или это... затягивается вопрос,
3: да, затягивается,
2: да, принятие
3: вопрос.
2: Закона.
3: Поэтому наша задача сконцентрирована, громко, еще раз сжато, тезисно, можно сказать, озвучить проблему, чтобы мы начали ее решать наконец-то, понимаете? Чтобы все...
2: А вы не могли бы вот сейчас в студии просто вот продемонстрировать, вот ну, как вы доносите вот эту мысль?
3: Ну, просто на повышенном, я, так сказать, начинаю кричать, ну как, скрим, крик. Допустим, если нужно, ну, банально, что нужно? Повысить пенсии.
2: Да, то тогда вот как?
4: Повысьте пенсии! Надо больше, еще больше! Инфляция все сжирает!
3: Вот, ну, здесь...
2: И они, так сказать, шевелятся сразу,
3: ну,
2: так
3: да,
2: сказать,
3: да,
2: и...
4: Давайте, повышайте!
2: Ой-ой-ой, не пугайте, да, наших
3: и
2: слушателей.
3: И тогда
2: да.
3: сразу, ну как, это дисциплинирует многих депутатов.
2: Конечно, прекрасно. Вице-скример, первый вице-скример.
3: Да, первый вице-скример.
2: А учителя, если просят,
3: ну,
2: то как вот что вы тогда...
3: Ну все просто, здесь ничего не надо выдумывать. А самый банальный.
4: Повысьте зарплаты учителям, ну сколько можно? Сколько можно, особенно учителям пения и рисования? Но лучше всем, давайте уже, повышайте!
2: Прекрасно, я думаю, это очень действенный метод. Великолепно, мы просто, я думаю, открываем какую-то новую страницу
3: ну,
2: в нашем вот...
3: Здесь так... ничего нового, это же методы крика, методы, даже рукоприкладства в какой-то степени, они давно же присутствуют. Как
2: ну, я
3: степень,
2: думаю, нету
3: как
2: должности
3: возможность.
2: Пока первого рукоприкладчика.
3: Ну, такой, надеюсь, и не
2: может
3: будет.
2: Быть,
3: но...
2: До этого даже, может быть, когда-то и дойдет,
3: просто
2: не дай бог.
3: Идет от невнимательности, от расслабленности.
2: И, конечно же, тема кибермошенничества поднимается, да, и вы...
3: Ну да, ну банально.
4: Активнее противодействовать кибермошенничеству надо! Активнее! Вон их развелось сколько! Беспредел полнейший! Еще больше затруднить вывод похищенных средств!
2: Вы знаете,
3: это я сейчас полголоса.
2: Потрясающе. Напомню, да, у микрофона...
3: Я не буду сейчас
2: натрываться. Я ведущий Сергей Здрычёв, и у нас гость, первый вице-скример Гордумы от фракции «Глаз народа» Ермолай Балыков.
5: Когда будут нормально чистить снег во дворах?
2: Вот-вот-вот, я как раз хотел про это спросить, вот потому что иногда невозможно достучаться до наших коммунальных служб.
3: И... Ну, если не понимают, можно такого баритонального
2: например.
3: Диапазона.
6: Когда будут нормально чистить снег во дворах?
3: Ну вот, так, допустим. Угу. Нет, вы знаете, очень хорошо. Вот мы, когда начали, так сказать, применять этот метод, да. Учиться в Москве, по крайней мере, нас услышали.
2: Ой, порадуйте очень наших хорошо. Слушателей. Я хочу, чтобы они услышали, как вы это делали.
3: Вы имеете в виду про...
2: Вот про снег.
4: Не пройти, не проехать, особенно в проезде Шакальского на улице Академика Кондратова. Кто это должен делать? Мы что ли, жильцы? Домохозяйки? Пенсионеры?
2: Да, действительно. Ну, ничего, тема чистки снега, ничего, да, иначе и никак не, нельзя.
3: Ничего
2: докатить.
3: Особенного. Вы поймите, что здесь мы не открываем Америку.
2: Да, то есть, мы я так понимаю, простые... вы чисто профессионально просто, ёмко, повышаете громко, да. То есть эмоционально вы спокойны, ну, все, так сказать, сохраняете самоконтроль, все это рационально,
3: с
2: трезво.
3: Этого
2: и
3: не
2: так...
3: начинается никогда обсуждать.
2: Конечно,
3: это
2: потому уже, что сказать, горячности здесь не нужно, нет, но нужно иногда просто докричаться, мы когда...
3: Же не, там же не психи сидят.
2: Конечно.
3: Просто люди, у каждого свои проблемы, свои дела, свои мысли.
2: Вот нам пишут, даже сейчас присылают сообщение, вот... А с мигрантами вы помогаете, содействуете с мигрантами?
4: С мигрантами что? Надо разобраться!
3: Можно крикнуть:
6: с мигрантами что? Надо разобраться! Резиновые квартиры скоро лопнут!
3: Ну, вы понимаете, здесь я не могу сказать, mm-hmm. что это прямо происходит вот в таком нон-стоп режиме, потому что все от этого устают. Это должна быть такая короткая шоковая терапия.
2: Совершенно. Я вот знаю, многие возмущаются, жильцы вот этой графе капремонт, они все время спрашивают, вот за что мы платим, и они вот до коммунальных служб...
3: Ну
2: да,
3: так и говорите, наших... вы попробуйте тоже, не надо может. Просто крикнуть, за
2: ну,
3: что
2: я
3: платим.
2: Не могу,
3: мне
2: попробуйте. Не получается как-то.
3: Крикните.
2: Пора навести порядок.
3: Ну вот только...
6: Пора нам порядок навести! В платежках графе капремонт мы за что платим? Куда эти деньги идут?
3: И все.
2: Здесь... Я попробую еще раз.
3: Давайте попробуем.
4: Пора порядок навести!
3: Нет, у вас какая-то... Это, нет, какая-то
2: у меня как-то получается жалобно,
3: это,
2: да.
3: Это не то.
2: Да, вы помогаете да? реально людям, вот, которые
3: вам, наверное,
2: не имеют такой
3: вам,
2: возможности.
3: Вам, наверное, не подойдет это. Это здесь нужно...
2: У вас ведь образование такое. Вы же закончились вокальный факультет скриминга при училище. Да. Ипполитова Иванова.
3: Но здесь же нужно, mm-hmm. во-первых, понимать, что если ты баритон, то, конечно, скример это чаще всего баритон. Mm-hmm. У вас же тенор, вам не получится. У вас
2: да,
3: это у будет все истерика какая-то.
2: Да, поэтому такая должность нужна. Напоминаю, у нас в гостях первый вице-скример Гордумы Ермолай Балыков. Скажите, а вот когда сами депутаты друг до друга не могут докричаться,
3: ну, конечно,
2: вы помогаете
3: же,
2: как-то?
3: Да, моя задача еще смотреть, чтобы все
2: ну, вот
3: участвовали.
2: Сегодня, например, вы к кому-нибудь обращались?
3: Ну, вот моя задача
2: это...
3: следить, чтобы все депутаты были вовлечены в процесс.
2: Да. Угу.
3: Ну и мне приходится кричать.
4: Депутат Стрыков, Семен Аркадьевич, хватит в телефоне сидеть, в игры играть. Сеня, работай давай.
3: Это я так Сене перехожу, да. просто я его знаю, нормальные приятельские отношения.
2: А можно вот сейчас спросить через вас, спросить, поинтересоваться, потому что тоже наши слушатели волнуют, вот про процентную ставку, вот какая будет процентная ставка, помогите спросить, я не знаю, куда
3: прямо
2: этот вопрос мы адресуем, просто в эфир. Помогите.
6: Процентная ставка какая будет? Я не знаю, на заранее.
2: Просто да, это, может быть, тогда вот...
3: Это несложно.
2: Да, несложно, да. И попросите, пожалуйста, вот, чтобы не душили малый бизнес, ага. вот как наше радио, вот, чтобы налогами вот, не душили.
6: Сколько можно душить малый бизнес?
2: Ага, угу.
3: вот
2: спасибо,
3: все.
2: Спасибо. И...
3: Я вам скажу, это уже, как вам сказать, для меня это просто можно ночью разбудить, и я без
2: Скажите,
3: проблем.
2: А вот зал пустой, вот никто не пришел, кворума нет. И
3: ну,
2: что вот
3: кто-то
2: тогда
3: это
2: бывает.
3: Как? Нет, чтобы совсем
2: вы
3: никто не пришел. Если народу немного... И если обсуждение... Ну, чем меньше народу, тем легче контролировать людей, понимаете?
2: Ну, с одной стороны, да, но как-то стимулировать тех отсутствующих, чтобы они приходили на заседание, надо же.
6: Кворума нет! Как мы голосовать будем? Пропускаем заседание! Где их носят?
2: Вот, вот я чувствую, у вас,
3: это...
2: возможны разные регистры, вы
3: это
2: можете
3: можно
2: включать.
3: Добавить,
2: вы
3: да.
2: мультиинструменталист, вы можете
3: ну, конечно,
2: так,
3: можно
2: клокотать,
3: ниже.
2: Так сказать, реветь.
3: Нет, это да. вообще сейчас это экспериментальная должность. Поэтому здесь
2: и я знаю,
3: будет
2: что,
3: зависеть от результата.
2: К счастью, вот по результатам, да, по некоторым вопросам вам удалось, удается докричаться, да?
3: Конечно, конечно.
2: И есть результат, да. И вы там не зря,
3: ну, вот
2: конечно,
3: это
2: прекрасно.
3: А как это все началось? Вопрос докричаться.
2: Докричаться,
3: что мы
2: достучаться,
3: могли да. достучаться.
2: Скажите
3: докричаться.
2: Еще вопрос. Вот вы называетесь первый вице-скример, а второго нет?
3: Нет.
2: То есть вы его перекричали, да, так получается?
3: Ну, здесь, естественно, это же было не с бухты-барахты, был же определенный, ну, я не могу сказать, что конкурс, но просто был, такие тесты были определенные.
2: Бэтл такой был, да,
3: небольшие, да, да,
2: вы
3: тесты.
2: Его перекричали, видимо, он заболел, да, горло сорвал голос.
3: Здесь, знаете, как говорят, луженая глотка.
2: Я, насколько знаю, вы вообще по жизни, так сказать, человек спокойный, любите классическую музыку,
3: да, вот сегодня слушал хоры Свиридова.
2: Да, и вообще очень спокойный человек, стихи любите и пишете, ну, наверное, лирику.
3: Как всегда происходит, да. У каждого есть некое альтер-эго, возможность...
2: Да, это ваше второе я.
3: Да.
2: Замечательно, потрясающе. Я бы назвал вас даже не первым вице-скримером, вы альфа-скример всего,
3: знаете,
2: корпуса депутатов.
3: Это все будет иметь значение, да, только тогда, когда мои крики будут услышаны.
2: И вам ответят на них. Возможно, тоже
3: когда
2: так же.
3: Когда мы увидим такие ответы. Ответы должны быть четкими.
2: Четкие, громкие, да, внятные. Ну что ж, спасибо. У нас в гостях был, напоминаю, человек-представитель уникальной, новой, так сказать, профессии. Это первый вице-скример Гордумы Ермолай Балыков.
3: Ну да, спасибо большое.
2: Спасибо вам. Приходите.
3: Интересно.
2: Еще. Это была программа «Встреча с интересным человеком». С вами был ведущий Сергей Здрычев.
3: Всего
2: вам доброго. До свидания.
3: До свидания.

Дорогие слушатели радио Чипыльдук, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую станцию. Это можно сделать с банковской карты через PayPal. Заранее благодарны.

0: С годами замечаешь, что вокруг становится все больше и больше молодежи.
1: Радио Чипльдук. Великая геронтологическая революция. Переворот на 360 градусов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: Мысль дня.
1: В такой день только ленивый не отдыхает.

0: Внимание! Прослушайте короткую информацию. Пожалуйста.
1: Брюс Анатольевич Уиллис. Шарон Васильевна Стоун. Пенелопа Даниловна Круз. Сильвестр Палч Сталлоне. Том Валерьянович Круз. Джек Русланович Николсон. Леонардо Васильевич Ди Каприо. Хью Леопольдович Джекман и Джин Леонидович Хэкман. Брижит Александровна Бардо. Марилин Осиповна Монро. Ален Вавилович Делон. Жан-Поль Александрович Бельмондо. Шакил Егорыч О'Нил. Карим Степанович Абдул-Джабар. Гарри Петрович Поттер. Кристина Михеевна Агилера. Рики Родионович Мартин. Мартина Назаровна Навратилова. Екатерина Ивановна Перри. Самуэль Рамзанович Этао. Рафаэль Еремеевич Надаль и Хулио Иванович Иглезиас.
0: Вы прослушали список звезд зарубежного кино, спорта и шоу-бизнеса, имеющих, по некоторым данным, российские корни. Продолжение следует. Оставайтесь с нами.

мелодия, которая только что прозвучала, не имеет ничего общего с тем, что первоначально планировалось. Мы приносим свои извинения. Виновные уже понесли административные наказания. И сейчас на наших волнах, наконец, долгожданная музыка для парного катания на офисных стульях.

Much respect.

0: なりゃしね。嘘パチ、やけパチ、行きつ戻りつ崖っぷち。哀れんでたもれ、呆れてたもれ、
1: お調子者ですが、
0: 後ろ

0: Это была минутка веб-радио Каймановых островов на радио Чипальдук.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Даша.
3: Да.
5: Вы на Горбушке?
3: Нет. А почему я должна там быть?
4: А вы были там уже один раз?
5: Мы вас там один раз застали, застукали.
3: Ой, ничего себе, с кем я там была?
5: По-моему, с каким-то хлопцем.
4: Ну, а? Вам виднее, с кем вы были, но вы там были точно.
3: Возможно, один раз был со мной такой эпизод, и я там покупала себе ноутбук.
4: Так.
5: Купили?
3: До сих пор. Да, да, он до сих пор мне служит, но нельзя сказать, что верой и правдой.
5: Ага, только верой.
4: Но вы нам даже музыку оттуда проигрывали, подносили трубочку к каким-то колонкам, и мы слушали музыку на радио. Не помните такой эпизод?
5: Она уже заснула, по-моему. Дарья! Все.
4: Ау!
5: Аляулю.
4: Выпала из зоны слышимости. Ну-ка, попробуем ее за хвост ухватить.
6: Нет соединения с абонентом.
5: Нет соединения. Ну, мы же и так не отстанем от
4: Дарьи.
5: Не
4: отстанем. Ну-ка, сейчас мы еще ее...
5: Учится в МГУ, на Горбушке была один раз, купил ноутбук, уже не работает, судя по всему.
3: Алло?
4: Даша, что же вы сорвались у нас?
3: Я, да, сорвалась, напилась. Ну, не знаю, что произошло.
5: Сдали нервы.
3: Сдали нервы, да.
4: Хотим, чтобы вы нас не бросали, а то вы так смутно просто из каких-то амбаров и сусеков своей памяти извлекали. Вот вам звонит радио Чапульдук, а вы даже...
3: Я поняла.
4: С таким скрипом припоминаете нас.
3: Ну, понимаете, ограниченное количество оперативной информации может обрабатываться мозгом одновременно. Я сейчас нахожусь в поиске катка в Олимпийском, а это сон.
5: Там есть два катка. Один открытый, бесплатный, по-моему. Другой крытый,

0: бесплатный.
1: А вы не помните на том, что открытые бесплатно дают в прокат?
0: Вот это вам не сказать. Нет, ну это уж совсем вы... Чего уж тут? Куда? Бесплатные еще коньки. Еще там с вами ездят три инструктора вас.
2: Носят. Это у нас
0: на руках носят, просто вы там даже на лед не встаете.
2: Напоминаю, у нас в эфире рубрика «Чиполь-навигатор» и «Бюро добрых услуг». Отвечаем на любые заявки, вопросы, помогаем на местности, говорим о ценах, о свободных местах и вакансиях. Звоните, дорогие друзья. Кстати, у нас есть автоответчик на радио «Чиполь-Дук». Можно на него, в частности, и такие вопросы задавать. Так. Ну что, сориентировались? Как вы там?
1: Сориентировались. Мы нашли открытый.
0: Отлично. Даша, так, давайте дальше. Какой размер у вас?
1: 36.
0: Там есть 36, да. Должен быть. Было 4 пары. Посмотрите, там вот катается девушки вашей, так сказать, ну не комплекции, но вот с таким же размером, как вы считаете?
2: Конституция.
1: Определенно, я вижу по крайней мере 3 людей.
0: Ага, значит, одна пара коньков еще есть. Идите поскорей. Да.
2: Вы будете брать снегурки какие-то такие фигурки? Или хоккейные такие, или гаги? Какие коньки вас больше устраивают? Или беговые?
1: Я считаю, фигурные.
0: Фигурные снегурки, хорошо. А учились кататься в детстве?
1: В детстве, да. Я начинала с того, что каталась с лыжными палками по улице залитой. Обычной, замерзшей улице.
0: Вот эти фонарики умеете делать? Там перебежку, козлика, зайчики?
1: Да, эти все звери освоены.
0: Хорошо.
2: Как здорово. Вы же учились в МГУ. Вы уже отучились там?
1: Да, я уже давно работаю журналистом.
0: Ага. Ну, мы действительно, мы же звонили 11 лет назад, Андрей. Что ж ты
2: хочешь? Ну, конечно, да.
1: 11.
0: А где вы журналистику-то как вот сейчас...
1: Осуществляю?
0: Да.
1: А я сейчас в Форбсе работаю.
2: Где это?
1: Журнал Форбс.
2: А, в Форбсе.
1: Про богатых людей.
2: Форбс.
0: Это надо запомнить, хорошее.
2: Хорошо,
0: место.
2: Что не ФАПСИ.
1: Я знаю только РАПСИ. РАПСИ – это судебная информация.
2: Ага, ну, неважно.
1: Это не, новости,
2: не наша пишут. Аббревиатура. У нас Чиполь-Дук. Да. На каждая буква расшифровывается по-другому.
0: Да. Надели на правую начали или левая нога у вас? Шнуровать просто неудобно и разговаривать будет. Поэтому скоро придется прерваться.
1: Пора заняться этим. Так что я рад была с вами пообщаться, но...
2: Хорошее настроение, да, мы рады вас застать.
0: Помните, корпус чуть-чуть вперед.
1: Обязательно.
0: Чтобы там не было различных там этих самых копчиков.
1: Прекрасно. Да.
2: Чтобы не опрокинуться назад в прошлое. Ну все.
1: И не поломать конституцию. Хорошо, теперь я вас помнила и не забуду.
2: Да, и мы вас еще и видим теперь через вашу веб-камеру. Так что мы видим еще и выражение лица, с которым вы наш эфир слушаете. Мы такой вот...
1: Придется улыбаться.
2: Вот хорошо. Так вот, да.
0: Ну все, пока.
2: До новых встреч.
1: До новых встреч. Спасибо. What are the basic colors?

поклонникам старшего из братьев Коэнов посвящен следующий трек. А, кстати, предыдущая композиция прозвучала для любителей творчества среднего из братьев Гримм.

0: Akamanjere, akamanjere. Eyife. Ah, lafia.
1: Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.